Yeah, Ganjin Kabi Jong Jir, Sam Kanhanji, Chinambi, Hato de la Tetarting, Nabasi, Samji, Nanjimbanda, and Ansorin and Tinkung, Workel, Long Tintong Song Sachin, Dem Dilinia, Tokacha, Kanigan Yamgato Gundu, Dabjilam, Tungale, Sunin, Nana Terangalitan, the Sundi Batang, Donson Bart of Denjain. Nangati, Yamari Rivjin, Tajachi, Kalawatang, Jachi, Lamdo, Yong, Yanam, then Dem Record of Jatam, Tung, Tumsul, Yanga, Tumgil, Ringil, Kansil, Kamuz, Gitri Kunra, Tumtinga, Kurizitan Julaka, Balpazga, Kamuz, Gekuka, Timotsikin, Sarni Susugan, Dem Dunyat of Banda, and Capricum Tadanshin, and that thing, Alangzin, Daman, Natsuzikatanik, Abdai Kunra, Tiktakujachi, Kalawatang, Jachi, Lamdo, Susug, Namzi, Narangatu, Lenson, the Lato, Hunter, Nangatu, Lenson, the Lanyenda thingy, Lesson D. Tony, Churangilke, Dem Jill of Danger. Be Hishatung, Chertunga, Rani can drone on the dating young, Jinhi comes who jungitura, Aranga, Mamatang, Aranga, Matin, the Chilaka Samna, and Aranga Pusum Sonya Lamka, Gangrosini, Lepon de Tantang, same come de Tanga Kuris Tanguna, Jemdil Danger Dala, Nazi, Zerjo Gunra, Tarkub, Tangle Sultara Tantan Dattingi, Sakil Kangs, Yina, Kangsgan Yoguna, Ftensa, Tangle Stung de Dattingi, Jemdiki Ocean Derla, Nan Jemdiki Ocean Dena, near Kangmunzik, Soan de Chachin Kangs. Only Matsiker and Dijung, Varchitung, and no Bayan Tepkayoka, Tistavka, Demdil, Denjik, Lugby Chandler, Hojunta, Nipert, Zamni Echura, Kalwa Saddens of Jajunata, Mososoga, Korik, Twenty, Sugunu, Tondozri, Tana, Derangles, denying at seeing Harjenta, Yushu, Warrang, Chunkel, Tendazung, Demdil, Todmer, Ching and Runya Toba, a top Teranda, Capricum Tardashin, and that thingy, and Lani, Langanjig, and Antmuzo in Gina. Атайчу мьэджу зонтанг хэвшатан яна мьэрлэм хатанг нэгэгэна нямжгуса тохномша гуса гангканг зүг тикорни кабдазгила тянчкэм мьэрлэм хатанг гэрджин даргаян тижинтэрэнг чвшаг ёнэрчэра иннаян дарунгэнара мьэрлэм хатандани атондган чаггэна мьэрлэм хатандани анатун тангкаккан чаггэна мьэрлэм хатандани олонкурк тончин чамвэн хацу шонгони тянчкэ катти олонкурк чэггуз шондонара мьэрлэм хатандани гзазумайна Yangchir don't chick and eatang, young na ftilmer, demreton twenty song you in karakamazuk. A tistavkata, I'm nearlum tang dani, yandroma on the conchini, tabdich no kara, and yin yerlum dang, a jonglum tang derna, hachang, a tachig, a zazu shegosa, a torchin than jung hasag, the mugger jimson's tabka, not seem nearlum tang dug, or jin hiang, kamaz granger jilla, hingiguga, huena, nearlum tang. Ritsund, Satangaran Batang, Nigilakani, Nirlum Tangni, Nipperda, Longkun, Dana Chuchumato, Tandrijinara, Atom Zani Machuka. Gatajin Dugotana, Otan Nirlum Tangata, Nishkub Gal Sosaga, Nindan in the Jumato, Tanirlum Tang, Zani in the Machuatan, Nirlum Gant Hakaran Tona, Yelkur Jonjetan, Tianchik, Shegi Jung Korig, Zidamba, Chimuz Yotumara. Тажик парда инженера, нян инженера, дыгжинера, отамурцаанин еманчук, еманчук, олонкур, зигмаарикин ровунты ян дангжилгуг. Тянчикин дитсалтан непар цатан дамбазыгуг, чигни мжуг таграма нингара хачан тал тагнара марунга. Тештапкада нерлам лаканы киргин дитсал цатан дамбатан, ламтыг сосу лаканы чапчартанга хана олонкур юнны мейк, чиги сонда чуккара, инаян аранлам тандечу хачан калчинди. Тянчик олонкурдан олонкурга вартыг цал нечинзган жугжура, олонкурдан олонкурга хабжиг Gualgunayan, could get satan a dambaz guni, guachula soka, dada, nirlum tanga, jinki kachindi, or tistakuda, nirlum tandana, atarunara, hiji, goji, lobji mangaz yokara, a dozen soninayan, demdil nirtopag, ata, tear jinta, shower de putti, laborta, nirlum lakan, dunny shower de putti, yana, nirlum nirtopa soso, ranika korika, when it's dadumtan dating, lamka, kangaruna, yonug, yelling nig shower datang, yana, soso tana yonug chatani. Тэжинта шава чэгэ дэбгэ югэ, шава гэнэ дэбгэ югэ, гнатэн гэнэ тэгэ югэ, нэнсэл гэнзэгэ чагэ югэ, мамо мэнцэгдэн лабарда калуарэгэ хэгэ мэнуэгэ гэдэнгэл гэнзэгэрэ, гэдэнгэл тэдэг чэгэ чивжэрэ гэгэ, гэнэ чэгэ мэпэрзэ гэгэ, яна ярэб цэмтэнгэ чадала ржисэ ярэн чэгэ гэгэ, ловжон чэгэ гэгэ, о тэн гэтэнэ да адэрэн гэнэ кабдазгэм дурдизгэ да. Тэштабгэ жачи калуатан жачи ламро сусугэра гэчу лэнцэндэ няне, лэцэндэ чонэ хэшэ чамэрэ Rangajalin, Atuka, Nima Radio in the Dasta, Hipsha Tamari Lazundan, Choranik and Rongdon, Choranik, Tier, Jing,
пысым цоньхга ламка гынрунзга гыжугдыгтын арамдыгзыги тапка дитапка гацу ленсин зун цонжина дартав амангпын тапырды мо мунцутын ажачи рунру мунцу калуа юнгамги датынги чет мангпын гленсин дартавз гыдымнар дитапка гацу чигни коркуп тамзын жура анини дадын дартав гыртыгын да вечотон жура хызымны арыңни ла гынуг тагын дани хожун газги жура гажайн арыңни кын дуунг корикын да тони шипша чызгина Tanglin ye jura, xisha dedig tsuwa arngi ge chula, laglin ye jura da hajan kalchi ge. Dishtab ge, tsab tsangara nga nye ge, yang dhamzhik kor ge, xisha chanwari lagpardan dhamzhin ye tukpan so na, xini nyam nyong oge, nini lirig dara, xamni chili rong zing ge shao da lirig oge, dishtab ge, dila ka yang lirig genchul tang dhe da tangi, yang na lirig kakil ge xisha tang dhe da tangi, yang na lirig dhe ge shao ge nyam nyong dhe gajir xichik dhe,

Diyan chika chuu nyadi dan nyalum tanga zhonum kachin taga lam gaga nesan de chukdi na Pian tang salang gawar ka lam dam ga Bidlayar tong chika dan jwa jubchi shiksim ka mula tibjara gabchin na nugu saa tsiga tang Diyan chika chali nibjara ngabchi nga aksum gawar ka saa tsiga nda na yang Saa mogo ti tsukh nini u liyar nga war nda lam digu nu taga Onisit da yoka Diyan chika jalam tiga ga salang tang tong kurarig mu war ka kaab shuk Bidlayar tong chika jab jasim chi sobdun nili Chilir tongchik jabjaya ngab chinga aksum kamhala tigbjaya nhanu gu saab shugtang Chilir tongchik jabjaya ngab chinga abjaya kamhala nyibjaya nhanu gu saab shugtang Dayda tang yang lam ligo saatam mok Tetsuka shani nir tongchik tikka daab chik nyik sisam chiso chigwaar namozgir Jayang echu yadam tika ga rigmu tang chabjaya ga warka lam dami gosil yang denjigri Yadam tika ga gongho tang chichin samka tsaka ga warka lam dami gosil yang denjigri Yadam tika ga tsaka tang na kormo ga warka lam dam da na yang lam ligo saatam mok Tetsuka shani nyan jina echu Нештон не тикер дар гавагар данжи бар нумсыр. Жалым тыдыгчик чик салган таңарта атынга бар каламдым юутсыл денжигри жалым тыдыгчик чик кату таңарта атынга бар каламдым юутсыл денжигри. Жалым тыдыгчик чик мөйөн таң салганга бар каламдым таң таңы таң мөнтөнгө бар каламдым данаян жилеп жараны кыртарга камыл жилеп жараны кыртап жилка мыл нибжан аны усап шуу жилеп жараны кыртап дин камыл жарагып чик кожин аны усап шуу тум жилеп жараны кыртап дин ка мыл ngab jara ngab jing ngab jin аны усап шуу тун дейда тин ян лам дигу санара чик цуй куса та мугу нан цли ян камаз йок диян чик жалым тик тик чик чик пиян та адин хорджин ка кавар ка лам дим гап чилесим жардан чи тум жилка мыл жара тыгжин аны гу сацыг тун чилесим жара дачи жак чик камыл дин жара тин аны гу сацыг чилесим жара ячерге камыл ни жара ᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨ ᱜᱤᱵᱪᱤ ᱠᱚᱠᱪᱤ ᱠᱟᱢᱞᱟ ᱛᱤᱜᱵᱡᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱᱪᱮᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱡᱤ ᱠᱟᱢᱞᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱛᱚᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤ ᱜᱚᱥᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱠᱟᱢᱚᱱᱥ ᱜᱚᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱜᱛᱤᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱨᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱚᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤ ᱜᱚᱥᱟᱛᱚᱢ ᱜᱚᱠ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱱᱤᱨᱛᱤᱜ ᱫᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱜ ᱥᱮᱯᱡᱚᱝ ᱟᱨ ᱠᱚᱢᱟᱱᱫᱚᱵ ᱠᱟ

0: Кыл жи ихсым нанды штомы их кэрги. Кэрни шамсар тарийна. Хцамчи кэнжигды римаң дан дэштик анчан лэкон сугжи мэн сэвэрн голги. Дэштик шэйл дахи дондып дан добдэн жа дабзан жома жийна. Капыр анчан шамсар тарийна. Цорнгэн жанжуг нянчэн кэн оркэл нянжур дэни оркэл лонтэнни. Ништо нерчгли да самби цим не хнен.
1: Сия зит цбаның си. Си ба мунгу си гэн хабр ге сэжл уда цлю.

Ridna Varkumdani Dremdil Shudir Sanjirindina Asin Dremdil Tungbe Pir Sanjir Tsuka Dechitajui Jini Kapshanga Among Labjangi Jason Banan Mas Namzuka Nihun Nagurmo Tung Chirk Ada Tungdil Kakimandani Manga Minchi Kemusikonuga ата калуазык такрге латун лангкурти нанни кабрчэр тонго манате кабр данда тэнгняши тонс а ниндандын жорджи мамун нэрто паг кабр гори сагни тэн рошчук лам тэнде джэртл шэвцэг шипа тэн тарк цунзин гэ няри ла цук кэб дэ тэнги лам шог та шивн дэ шэвцэг гони вэл дэ тэнги а такрге Kangche kemogo kaprinda latun kalwa nang worne yin wo ni tsum da de hing sida tangi ta latun kalwa ge ta ge ta ngi wo ta shin ni ma tsik ge ta ker ge ngi wo ta ker ta jai go ka sung no go tmu ge ni tsluk dan du sun ni nang chu latun kalwa nang ne ngi wo je sung no go tmu san je zgi ni tsik ge latun kalwa ti rang kil ke ma na ti de ti gi den di da ti da shir ta dong da mo ni tsik ge Tianjiga chu darke bu jeran na jerim na yang mangkur latung kur ko ndo mu a wori kalwar mangaz yuk a de tan na mangkur nang ni chaga je ko ne chaga mbor ko no ndo mu nangsil era manyong a shong yuk a re tera ta mangkur kalwa azgam so na yang kirge lirik ken chul tang la par da mangkur ka anang ger niura ndo wor son da do de me chura da gi chura ndo so na yang a lirik nang ge jin khizira e tera arang me si tang na zo jem dig tang ge sha az gra di o test av kata latung khalo su su gara da dung da ta wa khalge a ta ji sha wa yarb kar kam ge arta ida ta ngi o da rang ge latung kur kur war kap dera ni su su ga na ni ni u ji ji ka bar ji ji a la su ka ni u ga sa che chung gang rong zu ji su na ra a ta ni u ta tren she ra ter ju ten ha chang kal che ga o ter ta ga da ja chi ka la tung ja chi lam ro su su gara o chi ni ndag sanjirnda rupa tong tanda tangi lakpata la tong kalawa garka yang nda tong dahtawa kalawa garka lhujung ye chura di jinta nang nang la tong nang ni harngi wu bjesung na tanda todmi uwa zgi chutar mzayang zu mahna zgan sun rumbu zgan sun jinara la tong nang ni kalawa bjesung harngi wu jesung na sikni la tong nang kurta ga antang ahi ga antang hi na la tong nang kurka gongsi tala kapar tangda tangi ta xar chuchu la suqa gita ga shawa ta ngadib koka А тянчгада карсон дэрэмди сача сосоена чи чалгы юнжин нарада чи чарчег но батаян камунз тепко но томуг нацз камунз го ктир тапк а чарчег но баталанга чи жужура тянчг сланг тон чирнде таун сонара чи не чу та мососо го кирген ронгдала шуг юнни хы чемби гони а та хыжг жура тянчг ронгда тавди чендер жерда тинги ата чарчег варкым дера тигне чу дөң хаддын далаг нопа менэ чу дагы шаванды хартык кыдып кыок оретара ата чарчег нопа тунмун варкым де тигне чу талын кур калва сосуг зазуп се жура нигла кани шаңлым дагы лавнин дагы нисин деген тоши бежу а жайын дан чор чартасион кынзыга нанги пер тор чоптык жура талын курнуга манна гэлдэтиг манжу жура тэмгэк манна эндэн мэвс жура тян чик гэлэн курнда жэрзула сугат мэйчу жаян чу шалымнан жууди лан курк тажи ронгдалла тартуна мэйчура тихан чикдан дэрчлан курзгэнэр рурандан дэкодиян садынгэ гэнэ жужула суга дари ритарада нэрмэн динаян чу чигни та чангтон юлан курк ортондо мун калава жэттан тэнэ зэйдан улан ку калава арня на тянчика лартыг мелан жогунда му кало хсымтын а далын куркага дарыда жечетин жогунда му а да калова тигчереп жил алан курнынга гөл манна гөлин жогунда му кало жигчи а тянчика алан курнынга арне гөлин жогунугу анда калова да вже тянчика алан кур жибжери жогунда сукканда калова жигнинд музга аңесе хертөг жогунсык

Тиртап кетан дарка чигчирк тамара кирге жендиги юк ка жендиги нувар ким дейин. Сосог рыник чапчылың амбанда жибжире чура рыник дартау кирге чапчылың амба петондон деген жигимжин да ян тонле чутар. Дейан чекета ярка тонона нам яннара тачини чу чантон юн онкур маркурджу онкур калвага лартыг мела онкур маркурджу атып кал онкур маркурджу а тиян чикада онкурну абгали манджу онкурнда жерзора тму маечу ла сукатын дедатыңда ролум ден жигип жатымда сосуннан мы жура так конгасан жинда яна ата нехин сылын тун черкенин курдани а тасартылдың на хертгуш онуг анисати

ཁྱི Я начин читцо тена тирнгну за пасынгни морела риза пасынгни монде цонынгжинаян начин сипедга цлинсэнд татунсекни море ре дадндамна тирнг татунг линсэндг гөрмг толашигдадынги рнг лнгкын жөнтэнтэн штам хашиг такын жөнтэн омжизри жадгшиё кэнгэ жопо чончон юл Кете юнати таштанини зунда танги чадгызга якуазга чу ачингарева инго линсин татун кынга кабран жанг тгэдэн чигчгсэм ниргэсэмдэн нарнгатан тгэдэн чигчгсэм ниргэсэмдэн тгэйн линсин татун гэшгэлэмна линсин дин донсэмба ачи норы цогэн харжинтэ жопо чонгчонгцэй кабра гэйолэ Ятина тхмаражиг тэрнг за басмнинг на чумшбега цл татун линсндэг нэнтэн дотиг гонин оччзгэ чуйэл тэрнг линсндэг нэн аян харжинта жоки тгинжэрг цамба дан типа гарчиг цамба ргби каркунг цамба жи цамба чунгсэм гөдгши юл тэрнг жоки тгинжэрг цамба чунгдэг нэн а цурнушклун чэнг лэнцэг нэнни жопо чунгчун юнг нэлма гөдгши юл нэг шил тумуинжна лобжима чунгчунг танцэн гамугэлэн нэг хцэ тук чунгчунг сэнни шил нэмозгэ ཁྱི དང Я типа гарчик самба чмондаг нэнга ржинчик гортам хөсмал хөвжүнтэн тэг түни дэрэн ачиг топо чмчүнцо нямчлэжо жадгшио ногш тамжил инжина арган чөба цэрнлэг жирсаннын заби гарцм чөжэ дава дөмасэр гоног ритимдэг нэнни цэк сүнжисэни тамжизгшэжэйн тэг анчини топо чмчүнцэвшэ ногш тамжиг гэтэни ལྷོབྲག ཆུང དའི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ལྷོབྲག ཆུང ཆུང དང དང དང དང དང དང Самба самба инжина рэгби каркунг самба чонгондэн дэрэнг рэгби каркунг самба чонгондэг нэнга лужг чонгчонг цо юнна на чонг шиба цо гэ гаянан гэшгаб гэ дэнчик гэ тани шуг гэнгдэгла нямжуг шагу нэна тэг гэр гэ хишазга тунгсэн ошу шаджи ян Ячобо чонгчонг цо Тэрнг запасмнинг дицуканман апчинг на чонсипед гацлинсндэг нэнтэн дортиг гонин ошлзгина гонслжинин тобо чончонцог локатан самг тэганчинни тэрнг жоки тинжэрг цамбатан типа гарчик цамба гнмжэли рнг лэн гэнтэн мумкэнтэн яна хтам хачиг тагэн жэнтэн мумкэнгэ тобо чончон юна харсинд линсн татун гэрглэмла пепер гавсэ линсн татун кэнгэ кабрын жэнтэг дэнчигдсэн нэргэ сэмдэн нан

0: Dōma, rīmāngyūyā, sōpchika sīgā līgirā.
1: Tērāng tāmoshī, ʻolgūdū nā māruwī nūmirka, ʻolgūmir cēsūk nyendā inarī.
2: ʻolgūmir chārcī ʻanī sādūm, ʻolgūshīng chārcī ʻnžūvir sōm.
0: Yā, tā lōpchī chūsōnarī. Dōma, rīmāngyūyūrī.
1: Tērāng tāmoshī, ndana nyūdū lāntik mēnūgā sōnā chūna mārī. Nyūdū lāntik Вденчик жырса инэри.
2: Джамчыла джгылым сэсун шел. Вденчик хиша сэм сэзун.
1: Пшипа сунчуб шепр, на цу нгэчу шэжин юл.
3: Гунгу омэлэн пэйги тэфца цуби, пшипна джгзэв ядан нямжылги, Пшипр тэкэр дэн, пшипр хсихчун шипр мбохгэл пшэл.
1: Пшипа сунгчуб шипр цангма юэпи сэшгин алани чи пшэтэв.

0: ཟབ་པ་ ཕོ་ཡི་
1: དན་ཆ་ཡིན་ དེ་ཡེ་ཏོ་མོ་དི་གང་ཆ་ཡིན་
0: ཟོང་པོ་ཆོང་ཆོང་ཐོ་

0: Капитан дит кына мачок ян чыма тойдана кирги чымдыгынан да зогылга шайгылга капрын жогжинан да мой кирги капрыгынан не ротсы тежинан да мой ротсын да ян шайгы семкымдан да титони нигран да нырнде чыгын опай коны да мог нансе маңа ёк деген да сосозу не тегез нямжы гой жу дян шинда кирдин да конаша кон тежинди чымдыг зогы шайгы семкым де жилүн ечу жилүн и тавжу да зон сонжа да хачынга ка чемборсе кон тежинди да чымдыгнан ба зон сонжа гыш ярнын га каптын де шайгы семкым де тынг дотым де ранын га чиг хижаг жу да та хачынга ка чемборсе кирдин конана шей кон тежинди дян шина кирдина яңды жид гыон гыч ярнын га каптын да лапа да кирги аяккан зон сонжина намдан да тегез кир готи де дян чини кирги чарчаранда гнопа дианчини кирги яңа чаранда тигжинанда ярканди индмой черео дианчини тага яжон намда яжон тузу тигезичи тосикла канин тони индмор шейзон сонжина чарси ичинанда чананган жожинанда индмой дайтан яңа шейинда челонгону гне канда мора тигез кирги кожа мага йог дичанга киргинанда кизун чу шейинда чесыргону челонгонунда гонгуги жуг гантында чиги лыгланда тончули гого амазон сонжанда зунги тани кирген кадарина
1: ওরে তেনা তাছি কাসন তেনা আয়ানন কুমদে তাসা কানা ছাওয়া চিনু আ তখসি চাতম বাকুনু চউটকুনু নমুতি তিতানাতাও কি সেই সেজিনে সতন সদিনা ছলান নবিগু তোকিনদে জিনা মউ জংতং জংজে মেনিতি তমরি সপরতে জিনা শিপা সদা জিনা হাজং মানি তমরি তিস্তাকতা কানে গেছি কেমদার কিছদিরি আ নিবর্ত তরং কি শিপা তোগতে ছেনদম সেজিন ছো সেজিন ছেনদ সেজিন দমুগে জিন নিনকা চিবি
2: あ、にせんじなだてもてものら、どもしょにかたそうそう、なもとんじょ。あ、てもせけじで、しばのこのちゃちゃてもの。うん。どもがのせんでんじなたんごえじょ。あ、てとにとかに、あ、しわのこのでふっちょんらちゃんだっけ。スタチョミピにちくこにちかんじょろの。うん。どもんじなたんごえじょ。てとでちゃじめのどもがちゃんずせげ。ちこせげどもんじょうまじじょ。うん。あ、てかだしにんじなげきさんく。あ、てとにとでなたぐち カトテナの南軍人のバージェットの資源人のマンガ。やた乱闘戦時のチェラとモヨのともの。だんでら資源人の南軍族を全然じゃねえ。チェモードにかそてた統合せげ、だて統制せげ、あ、統制せげ、あ、だんでも着混乱させばいいよすぐ。なともよ人の邪魔なとこにじょじょ。
0: でんか。
2: あ、ただこてんとなしで。てとに乱闘戦だと悪くてきち。
0: Kerja cuma yang jenar dan mui na cerita nanda kelangkun janda cerita kerja dalam langjuk jenar. Tiada hanci ni tak kerja saya ini dah yar meran jogo di satu cing jamjik ini tenda na yang tu kerja nyam jogo sama puri ok sanggup di yang kerja saya ini jamjil dia ni kalau sundi kening kan raja guna nanda zungi tanya yang kerja kabdari na.
1: Oleh ini na tak sih jamjil pergi ke tonton mana ini na tak kami na jontang jontik. Apa tu ini na sifat orang nak kata.
2: Je suis venu à la maison.
1: Tak siapa tu kita dia tu ni, siapa tu dia jauh ke situ tu kita tu,
0: Nyari riri, ngomar girgin. Girgin ta kona shakun tibzin, chun chumchik kila kandani, taatsi gizu chi, taasha yi dushayla chima tuwa nakar gu, pchataan zhan zha, yang nakar gu, lankun zhan zhan, damondi takamanji gyu. Ti yin tan damondi takamanji nugu, kabda lopsu ye gyu. Chimtsang zi nakar gi, chimtsang ten gorunga yoni, gomchulunda yukwa yoni, shayi tazo kar gi, pama gu, kabda yina, kalaman yoni, damondi gyu ne, pama zo gu, ti yin ta kar gi, shayi te kabda lopsu ye gyu ra, dhiglam cha gyu ra, dhiglam yukwa zi ᱡᱩᱨᱟᱱᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨᱜᱞᱤ ᱚᱜᱤᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱨᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱱᱟᱨ ᱱᱟᱥᱞᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱥᱮᱜᱫᱟᱜ ᱚᱱᱚᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱨᱜᱞᱤ ᱚᱱᱟᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱤᱨᱜ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱚᱨᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟᱜᱨᱜᱮ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱥᱚᱡᱤᱞ ᱠᱷᱟᱯᱟᱛ ᱜᱟᱭᱟᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟᱭᱚᱱᱟᱜᱨᱜᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜᱡ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚᱴᱞᱮᱪᱚ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱮᱭᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱜᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟᱜᱨᱜ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱜ ᱪᱚᱥᱢᱨᱟᱱ ᱫᱟᱡᱚ ᱫᱟᱜᱡ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱟᱨᱤᱪᱚ ᱛᱚ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱯᱥᱮᱱᱫᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱡᱩᱡᱩᱱᱩᱜ ᱪᱚ ᱪᱮᱨᱜᱟ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱠᱚᱱᱪᱤᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟᱛ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱪᱤᱴᱟ ᱫᱟᱨᱠᱩ ᱡᱚ ᱫᱟᱱᱟᱜᱨᱜᱮ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱮᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱠᱮᱢᱫᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱠᱚᱭᱚᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟᱜᱨᱜᱮ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱞᱚᱯᱴᱟᱡᱚ ᱪᱤᱠᱤᱜ ᱢᱮᱱ ᱢᱮᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱚᱥᱩᱨᱤ ᱚᱠ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱨᱜᱮ ᱯᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱨᱟ ᱠᱟᱥᱮᱢ ᱵᱚᱞ ᱛᱤᱠᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱡᱩ ᱦᱚᱞᱩ ᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱟᱭᱤᱨᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱚᱥᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟᱱᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱚᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱫᱮᱞᱠᱟᱝ ᱧᱚᱝ ᱜᱤᱡ ᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱ ᱜᱤᱨ ᱜᱚᱜ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
1: ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱤᱭᱚᱱᱟ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱞᱩ ᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱵᱚᱪᱚᱱ ᱫᱮᱜᱟᱫᱟ ᱤᱝᱜᱤᱝ ᱦᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱤᱵᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱥᱚᱜ
0: ᱱᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱡᱮᱱᱛᱮᱱ ᱪᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱤᱛᱤ ᱡᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱤᱝᱜᱤᱝ ᱦᱚᱥᱤ ᱪᱟᱛᱷᱟᱢ ᱜᱚᱭᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱱᱥᱤ ᱟᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱨᱟ ᱵᱤᱥᱤ ᱟ ᱞᱚᱪᱚᱱ ᱜᱚ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱥᱴᱤᱝ ᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱠᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱤᱝᱜᱤᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱧᱩᱝ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱫᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱭᱚ ᱢᱮ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱠᱤ ᱛᱚ set the zero net
0: ki
1: ta ko ta de which one ina chamdog ga chi ni go na chamdog na ba ge ingin so chu cha tham ge ina ta gong chen do so chu yi a ta zo ina si ge man te gu ni ti a te la ina jong do yin go ni ta se de ri gan chi to go ta ina la ti ye chu te ta se de ri a rang ge o te ge ina ta gan so su che ge to go ta ta ji ta ga ni ti de mo ta ge ke ge ga cha to go ta ma chu ju ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱫᱚ ᱠᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱮᱧ ᱟᱥᱚᱥᱚ ᱧᱩᱝ ᱫᱤᱡᱩ
0: ᱟᱹᱰᱤ
1: ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱥᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮᱨᱜᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱱᱚ ᱢᱟ ᱟᱝᱩᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟᱯᱤᱭᱟᱱ ᱞᱟᱣᱱᱟ ᱭᱩᱥᱤᱱ
0: ᱟᱹᱰᱤ
1: ᱤᱛᱟ ᱠᱚᱛᱚ ᱥᱤᱨᱮ ᱟᱵᱚᱢᱚᱨᱟ ᱵᱤ ᱚᱛᱤᱠᱤᱱ ᱞᱚᱜᱚᱛᱚ ᱥᱚᱵᱛᱟ ᱢᱟᱡᱩ ᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱚ ᱪᱟᱫᱤᱨᱮ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨ ᱛᱚ ᱭᱮᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱚᱛᱤᱠᱤᱱ ᱞᱚᱜᱚᱛᱚ ᱥᱚᱵᱛᱟ ᱡᱚᱨ ᱢᱟᱡᱤᱱ ᱱᱚᱛᱚ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱚ ᱪᱟᱫᱤᱨᱮ ᱤᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨ ᱪᱤᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱫᱮ ᱢᱤᱱᱫᱤ ᱨᱟᱜᱤᱱᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱟᱜᱤᱭᱮ ᱡᱩ ᱛᱟᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱦᱚᱴᱛᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱟᱫᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱥᱮᱢᱠᱨᱤᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱦᱚᱴᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱫ ᱠᱤᱱᱤ ᱡᱤᱨᱜᱩ ᱥᱚᱥᱚ ᱥᱚᱢᱚᱫ ᱧᱩᱝᱜᱩ ᱞᱤᱛᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚᱫ ᱦᱟᱹᱴᱩᱜᱩ ᱛᱷᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱢ ᱪᱟᱫᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱩᱫᱩ ᱥᱚᱜᱱᱟᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱷᱮᱝᱠ ᱤᱭᱩ ᱡᱮᱱ ᱛᱮᱝᱜᱩ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱚᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱚᱫᱚᱱ ᱡᱮ ᱭᱚᱥᱟᱭ ᱪᱩ ᱛᱮᱥᱤᱨᱤ ᱛᱤᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱚᱛᱠᱤᱱ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱧᱚᱱᱡᱩ ᱪᱮᱛᱮ ᱪᱮᱫᱜᱨᱮ ᱛᱟ ᱞᱤᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱠᱚᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱥᱮᱱᱥᱮ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱟ ᱞᱤᱯᱩᱝ ᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱫᱜᱨᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱠᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱤᱱ ᱫᱤᱡᱩ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱭᱟᱝᱤ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱵᱤᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚ ᱪᱮᱛᱛᱟᱝ ᱜᱮᱜᱤ ᱫᱤ ᱵᱤᱪᱟᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱮᱨᱮ ᱣᱟᱜᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚ ᱡᱟᱪᱤᱢ ᱚᱢᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱥᱛᱟᱱᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱥᱢ ᱜᱮ ᱨᱮᱨᱮ ᱣᱟᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱚᱛᱠᱮ ᱨᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱩᱥᱛᱟᱵ ᱠᱚᱫᱟ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱥᱚᱥᱛᱩ ᱭᱮᱠᱚ ᱫᱤᱱ ᱧᱚᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱚᱛᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱴᱚᱨᱤ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱜᱮ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤᱨᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱜᱤᱨᱠᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱛᱮᱱ ᱜᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱱᱤ ᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱚᱛ ᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱜᱚᱡᱤ ᱞᱚᱱᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱫ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱫᱟ ᱥᱩᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱜᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱫᱟᱥᱟ ᱤᱜᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱪᱩ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱯᱪᱩᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤᱜᱚᱥᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱥᱟ ᱤᱜᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱭᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱤ ᱤᱜᱩᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱴᱮᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱱᱤᱝ ᱪᱩᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱤ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱜᱤᱥ ᱛᱟᱭᱛᱚᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱮᱞᱢ ᱫᱮ ᱯᱮᱵᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱱᱚ ᱧᱟᱝ ᱛᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱪᱮᱥᱤᱱ ᱤᱧ
1: 로가 되는 거인지
0: 야

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё.
0: Ховри гэлэнгна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мэтэ ламтэнгнэ ёл.
2: Хосу хэвгий хсэлэнг.

0: Kapsuldu. А. Тангрыв көчлөй көнд даркып көчөгүн. Чүн жугшугын арыншугын. Чүн жугшугын арыншугын.
1: Мен
0: дусун дусун. На, дусуна маңа көрдүгө көгө тан жугшуграндана. Хм. Тан жугшуг.
1: Я
0: не могу кочлеку, не могу мара, не могу. Ара я, чинга кыр кыр чиникин мара, дандыр дияк тан киширада. Ара не могу ара.
1: Мен дита вак сута машин годын батат тутка стангур ми.
0: Ди ди ди не глуг ди. Та чи не глуг дин яла тандан да чин данг жора хига па юнгу чан зга гона юзна да хел брела. Ма сун сух чан зга кимна юзна кыр гы глуг сух чи котрела зи кимна ока.
1: Ди.
0: Тани вон жоргу чан зга намна юзна глуг дурела зи. Оли, та не глуг риго.
1: О, я, я.
0: Ари, топу санджо темри си терангли цанан шар ганг тунг тосун рела. Dangzu tsige tsige munga tsige biyabtang tarata kanktar shargaang tungu topta. Demri shi kyu nyang ka tsanga samdrib zina yin?
1: Re, samdrib tserang zini.
0: Re, topo samdrib tserang kumbayo tsiganga chujongdrib kanang shargalinga wana chukwa go.
1: O, ya, ya, ya.
0: Oli, ya, nikyo demu utrahi delak.
1: Ya, ta.
0: Re, topo namba di tata jechik nyalam tan jojin banda yinan songin jangro nyan tingkong urkil long tinga nyingkong tahtungu kunu.

0: sungna sherga ang sambari tani sherga gurmba gla kani jo ang tong zga kr g ang tong g khang yig tang chi wa tani ngi pu gla chi la sukha te yonr ang nyon chon jina ang khang yig tang chi pa ngi pu gla chi la sukha yonr ang samban din chon jina ta ag ge khang yig ra ngi pu gla chi me k chu len sing g din ang ni chi gla la yang nya mo ri ko ge chu to mo gla chi tam zri yang tarung topo zga chi ka pan da ne li na wa kh tani topo ᱥᱟᱡᱜ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱚᱵᱤᱜ ᱡᱟᱣᱱᱚ ᱜᱚᱴᱟᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱩᱛᱤᱞᱟᱱᱟ ᱛᱚᱠᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟᱡᱜᱟ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱱᱚᱢᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱟᱝᱟ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱩᱱᱫᱤᱞᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱟᱨᱜᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱤᱜ ᱪᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮᱨᱟ ᱭᱟᱝᱛᱜᱮ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱡᱢ ᱞᱟᱱᱡᱤᱝ ᱜᱚᱴᱟᱣᱟᱨᱤ ᱠᱚᱵᱤᱜ ᱡᱟᱵᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱠᱷᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯᱪᱤᱠ ᱠᱩᱨᱮᱱᱟᱱ ᱫᱟᱨᱜᱱᱤ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱜ ᱠᱩᱨᱮᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱟᱝᱡᱤᱝ ᱠᱩᱨᱮᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱝᱠᱷᱤᱜ ᱠᱩᱨᱮᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱚᱢᱚᱨᱤ ᱠᱚᱵᱤᱜ ᱡᱟᱵᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱚᱵᱤᱜ ᱡᱟᱣᱱᱚ ᱜᱚᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱠᱟᱱᱫ ᱠᱚ ᱛᱮᱢᱱᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜᱛᱮ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱮᱞᱮᱱ ᱟᱛᱚᱠ ᱛᱟᱡᱚ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨᱤ yanchini gchu lensan nang nifshar ga to song nu gchu po nam ba zon chon jina da khang yi nan da ngi po yi nan da so so yin jina a gchu rang rang ga sag ni de kar jin nan da mo zge zge ka mo ri di yang ge lensan nang nifshar ga to song na ji ma a da nam khir sa lang a yong ng chu jong zhe bu khang nang a ta ge ge shar ga lien ge yong na chwa a shar ga lien ge yong nu ka to ga rang rang shig nu ge da nyi ma tang ti chul tang yanchini rang rang ge da lensan ge nang a nyang kang zu sha la na nyang ta ta ra lensan ge shar ga te lien ge yong ju ha jang ga chen bu ri ya dina ge chi den ge lensan da ge chin tan ji ge zu bu ge ka par ne lien la khir ge ko ri ja nu ge to ar nga un di chir ta len de ge ni ch ge nyen ya do bu chu de mu na
1: ᱚᱱ ᱜᱚᱡᱱ ᱵᱮᱠᱮ ᱫᱤᱢᱚ
0: ᱫᱮᱢᱚ ᱤᱧ ᱛᱚ ᱯᱟᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱤᱱᱚ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱤᱧ ᱚᱥᱴᱩᱥ ᱜᱮᱱᱫᱚ ᱫᱤᱥ ᱜᱮᱱᱟ
1: ᱱᱮ ᱥᱮᱴᱮᱱ ᱡᱟᱱᱪᱤᱱ ᱟᱨ ᱱᱮ ᱟᱨᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱧ ᱥᱮᱱᱴᱚᱯ ᱡᱤᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱚᱯᱚ ᱥᱮᱱᱴᱚᱯ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱤᱱᱚ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱯᱚ ᱥᱮᱱᱴᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱡᱟᱣ ᱪᱮᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱛ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱥᱟᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱜᱚ ᱟ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱝ ᱟ ᱠᱟᱝ ᱪᱮᱠᱷᱞ
1: ᱟᱞᱚᱠ
0: ᱟᱞᱚᱠ ᱟᱨᱮ अरे अरे जों तंग ना पारा कं तंग तंग ना खुआ कं जना लोर जोमी रे ला
1: हम हम
0: जवा तुम मुलन ताम नो हाजंग गन जक या जवा न्यो मुनिंगो जवा गा न्यो मु दुकु गजान खुर खिक निन न देमबु ग न्यांग छिक छिरा गजान खुर छिक न्यम दनो का
1: अरे
0: न्यम देमबु ते न्यांग रेरियो
1: का गजा
0: न्यम गजा गजा न्यमा इना रेजा तवार Занимай на нема в дембуге нанга канзу кура?
1: Тихай мау.
0: Тихай мау, ура?
1: Ой,
0: ой. Ари, тихай мау, занимай, а, тани?
1: За, дава, тангу.
0: За, дава, тунгу, а, тани?
1: За, дава, лакпа.
0: За, лакпа, тава, ра?
1: Нива.
0: А, нива? Тани?
1: За, лакпа, за... за за за мыгмер
0: за мыгмер за мыгмер товары
1: самбар
0: мыгмер самба я тани та
1: за мыгмер за пасан
0: пасан пасан товары
1: жева
0: пасан жева
1: фарва рнева
0: фарва рнева
1: дава
0: за нема тика за нема
1: тика
0: я тани
1: за нема дамба
0: за нема тупар сену тачки
1: за нема зарда
0: дава товары
1: дамба
0: дава дамба я тани ачи ни сам жарна тгмни симека сагпа нема мгмэр пасан фэрв дава тчути жок я таун кчиглака
1: за мгмэр пасан фэрв за нема за да за да за за сагпа за мгмэр
0: за за пемба лак я рангичу
1: пемба
0: касвила шатан я пемба товары
1: пемба
0: пемба хсамба
1: ой
0: читачи мгмэр хсамба рас я ну ян хсамба сагмаз гон тсагра
1: Так,
0: мангочек,
1: марк, ᱡᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱧᱮᱨᱮ ᱡᱟᱢᱤᱜᱱᱟᱨ

0: Аза сыгпаг ниваро.
1: Ая.
0: Сыгпаг нива мыгмыр тази.
1: Сымба.
0: Мыгмыр сымба я. Пемба товара, пемба.
1: Пемба.
0: Демба че даварасе, ну, давар дембарасе кому. Таза тонре ла, та тонвче, тон крус цимеки я.
1: Аза пемба не пергога, не.
0: Аза пемба ниваро.
1: Ага.
0: За пемба нива. Я, ты на дачи лхба нива рсегму. Дачу дова кын.
1: Сези. Потом, я первая рняла.
0: Ари, та ничего шаму. Че за дэмбуг нян цитан та. Нян цитан ра няма тудям ну хчигра мандык. Та, за няма сегур цату реза дэмбари. Дэмба мури, чу ngasug нямари. Та пемба ра няма нига. ngasug ni mani gainer reza tkwa dimba ni gainer ti thoni da ta ji kisha kuno dawa za dawa te reza tomori ta dawa ge thoni za dawa mugmar lhagpa phara pemba pasang pemba te khere la ji tena ta za dawa ni uli kham thu tara da te chinar go te khi go nar go holi ya te twa ni wa mori la ya twa samba mu ni go twa samba mu nguin Я тачун дамандани. На хеджара татани чум мандани та тоа ньо самбамун чо джинхи кони тоа дрго. Гергин тичин да да тоа гци тар. Гергин тичин чуранг шаира та соптан жо гё.
1: Гергин тичин адаз дэй чигарго.
0: Тарази?
1: Да зи цихик.
0: Адаз жо ага цихчи. Гергин тичен. Ари. Чонг шайра та лоптар дин жого ё.
1: Йот.
0: Оле та лоптар дин жона. Ранг шай г гергин те да жога г цих чик нима да хабр тон гергина тичена темри ша диго.
1: О ка те
0: чай. Гергин тичена да гва г цич та хамбай нар го. Оле та хи гон гергин г тичен та хи гон. Я тани та Tua jua mure la, tua jua mu nyungo, tua jua mu lori jiganyu nang na suume nizgo kita gangra. Lori warkab jiganyu hi gazi?
1: Siga.
0: Wale, lori warkab jiganyu nang na da suume nizga akchigo kita gangra ngir.
1: Suume na fya ra.
0: Fya, ara?
1: Talang.
0: Ari, ari fya ra go. Fya ra, ya tani tua ngao mure go. ngawmu chi thanji ge tawar da de ngi chu kap thong ni sam lu tong ji twa zhen de go er dong gu na xiang ap chen ag ni wo ge mu re ma ci ju ko ole er dong gu na xiang ap chen ag ni wo ge mem da ge ja yi xia jo jil sa tang zi da dong gu na xia to chi
1: sam che
0: Сумчу собжил. Эрэ?
1: Айн кари.
0: Дунго шангапчи ngagni waida.
1: Навчи ngagni.
0: Оле, дунго шангапчи ngagni waida. Танита мемда гвжайда. Та вся чобжи сайтанзг му.
1: Ри.
0: Вся чобжи танхатанзг. Тар дунго на вся ток, я.
1: Сумчу, чужа рэго.
0: Кэт, тарзи. Чужа. Субжа. Субжа, сымча субжа, ара?
1: Пайнтар.
0: Там дунгуна вся сымча субжа ока, ара?
1: Калин, мапча, нахани гаман губчар, гелну мэжагра.

0: thangdi lechen donzen bara zomduk bar tamdun jebin. Tena thangdi chamchong tang cholam lechen da chamba chongwa nyi gugara. Chamba tongwe na jokhe eeshib ra chamba nyiwab jatam lonjain. Shunni gichu terang ga chamba tongwo jokhe eeshib ga chamba di nangashik juir.
1: Jol hui chema chongsum la chamchil chatang ranpa yin. Jol hui eeshib.
0: Rinyan kanamba, tena terangu jokhe eeshib ka chamba di nanga, ta tangshkib gichu sacha kangtang kanga na lukurta wanjik sakil soso na, ta jik khtama ga lungkur tang ril da tangi tondag chema chongsum shungu na, khtami lungkur nyotsung ka shogni jachi rungru mangchok ka kepandala jiga no tse tepko na ndamu ga tondag jire nire nangchil mandrawa shungu ni jim tsintari, tishyanga da tangga lechin di nanga, adan songin shangchin thorum mamu cham kanga chankhon rikhtin jil da tangi, ta khtami lungkur ньоцун гэ шогни тандала кэрги жатчим гэ хтамбэ гантэг юонина яна нди шогн дэни жачир онг мацук гэ дима ата кэнгэнс гэ ням жок гэ тэконни гэ чу кавдаз гэ чуэл я чэн хон дэтэн чо дэмуина
2: дэму гонзэн ба чо дэму
0: дэмуин дэнана ата тэрэн гэ чо хэ шип гэ цамба нди нанга ата чу тэнг гэ чу хтама гэ лонкэр ньоцун нди кор дэни та чи гэ чо хэ рэ тэн рэл дэ тэн каса гоб дэ гэ нани жачир онг мацук гэ хтама лонкэр ньоцун дэ гэ шогни рэнджи кэм рэ гэ чатм тамбэв сэржи яңнан дип шугын дэни ячир онрг мансук гаранг кэпэн сонч бүрэ дип шугын дэни ням жог госа кан тыгыз гонина ди корни кабдаз гина
2: хари та чохуй цумжина кэрген дэ мусхир та чахин жина к горму ут самжи жингалан корз гьоп дэни даранг чимцэн г кваад гуди лиуд икавс та горму мандын ног жимсэн г ата рангалан корм дэд хунд так нкан атама вжиг дэтэн ата нкан не горму ут чунга ата мус гчис горму ч ног жиня а так г чахиг рангалан корм дэ гормо утч тамбай дэтэн к томжэд гүдик ширцун шидгэнэ дэмсгэр та лэнкрэ шира зунуу гүбжини тал дүвчих дэмүзэн горнуу гүбжини а та чахиг та нгэкэн ич нүг гормундэг чиин к лонсонс лонсонс гра омчин а та чахиг та нгэкэн ра кэниг та качэна чхэна дичэ гэтэра гормунд гүндэв шира машинс тэнүв жинсэнг та нгэкэн а та кэниг варг чин гэмжайна чхэна тами гэмжайна чхэ дэтэг тэг ажич бол дэтэн ата мамман тамкан к тэгш шидэнс а та тэгш шиг үди капс а та томжэ да томжина та чиртэн галан кордод гуди аранг ни ни нэм цаг лу хчиг замнай аранг к хкор юк инара та алан корд зонхэн ба жахиг ди хтарт та алан кор там вжиг дэтэн чину гормонд ташира анг к матуну г жимсэнг мамман тамкан гя а та жатм г танкэ г тара а та томжэ гэлгни та алан конд гуди шир алан танс гэлгни м цаг тэмцэм папцун ши дэтэн ада папцун ши нуг юнгун дэян тагэрт ада нга кэн шинэ дэтэн волум дух дэн жатам тамус хэр та кунгэ чотум дэзу тумжина ти жинт ада мамун тэм кэн гэ хатами аланкор нюцун тэн жаа юнуг ада чотун гучони зэгэ зэ чик хэгэ цамцум ранг жин тана хэнцум ранг жин юнуг тэм гэ кэ чох хэр
3: Томби Ван Хэ Го Сами
4: Шигби яр джинг уцун самил.
3: Замби хуаркан тен самил.
4: Амами шива ши самил.
5: Чамлэг жан дэн дэ мэ цэн ма джам ним ян.
0: Харэй чамхун дэдан на шуни, та кунг жохэн дэ тэнг рэл дэ тэнгэ, та хтами лонгкур секунун дэ тон гоми чамуз гэнэ на. Дэбжэн дэ хтами лонгкур нё цунг тэн дэнэ, та рангжи гэ кэргэм рэл бча чамг нэ тэн дэнэ, рячи ронрог манцу кэр джима, ням жог ра дурнэ гэ са кэнтэг згэнэ на, тэ кор тэнэ чу кабдаз гэнэ.
2: Дэйна, та шуни жохэн дэ тэнг джалан дэгэ, та дэ вжэн дэ хтами лонгкур дэ нё цунг шэ гэ кэвсэ, та джа чам чэнэ тэнэ, домдэ кэнтэг згэ ням жог шэ гэ. Дэ кор нэ кэ кадаз а тунтунз гэ чуэ. Дэнэ нэ, чамуз гэ нэ хтами лонгкур сэ тэд хөтэй саузы хийж гачин гачин шиг тэнтэна хтами лонкур сагун нуду томжина ата чертэнг алонкур чдах бун дэг та мэ жэнск яна анакан асхбани гормуу дхөт хийж үг чэла ата аранг алонкур дхөндр ата хара тамр шиг тэм тэмс гэня тами лонкур сэг ана алонкур дхөт тамрын жгүн нуг кэ нива та яна дэг амги хстуйн томжина ата гормуу чин кэм баг дижэ гэтэра ата шира гормуу дхөт чочу дэд хөт кэн гансун шиг гүн кэ тэмс гэш тэ томш Так гэ нямо эн тонжина да чэртэнг тамар жигон галан корнд дхунд чатм чинги тани нёсум шина чумн кот а да дих конэн карагцам зэшэна да чэртэнг галан корз гина кэрге шэрцун шина чумн да яна нёсум шина чумн г цайж зүуд алан кор зунхэн ба кэрге да алан кор ч дахын юмэл а дэд хөтэ яргал

0: yok. Da dokun diyan konga çoğutum da tan jali şeyna. Da cahi kırgi a gormu uçi juğub çeyti da arınga alankorum da dokun di ngay kan atamra jıktan sik. Atamra jıktan zira omçin dıgı kapsı alankorup çiye dağındı anar jimti cahi kırgi yağındır. Dıgı kapsı anga kanla alankorum dıgı atami yağın çamahtu da alankorum dıgı dağın mek. Deno jimtsengi cahi gı atami alankorum da mıtıtı koçu şeycindir. Yana ama vijanla kışırtun şeycindir. Dıgı yağın çadık odi cahi kırgi yağındır. Дену жимсэнгэ тандэо чатэм читэнгэ тэна тами ялан курдугунды чиртэнгэ кэ нюцундугды шина чук. Ончэн дарун кэ ням жог жуюну шэстун шина чукра шэстун шину гэ жинэян та алан курхтэнгэ тама гэн ганчэн тугды анар жинтэ юни кэ тамусгэ. Тэ нямгш. Цымба мо ин донжна тами ялан курдугды кэ нина нян качэс бук. Тэ конян кэ катазга аргцэн дэ шина. Дэ тунха мо мо чэнтэм бэ кэ мангтум тэмжун гэ донцэм жижара чык та танкэ тэна. Тачертэнг тамир жигону валанкор дугдунда ата гормо шинни нине мцак тарын гор дедэн диен ичимз гор юнара гэти та аланкор зункен ба кырги та аланкор дугди тамир вжиг дедэн чинуг гормо инач волом дугди ди хтарт ширахтар матна та нэ кын инач го яна мэ гэр сух та волом чи дэг бундэг ата тама гэн чад дугди волше дедэн арын гэн нинуг аланкор дугди шира лан тана чук дэн үжин цанг ата конго чотум дэг чонэ жахиг та аланкор тамир вжиг дедэн чинуг гормонд ji tart ta shira ma chonu gu jun cheng ta ng khang ge ma mang chang kha tik shi shi ta ni ma mang chum khang ge ta hi ra ng khang khni war ge ta jin ge gan ja na chuk yang na ta mi gan ja de tu zu jir zung de tang a tan de ja chum ge tan kha ge ta ra dom ji ge ra ta hi lg ne ni nu ge ta mi lang kor du ndi ka shira lang tang si lang ne ma ce ge chan zam pa chung shi a chan zam pa chung shi de tang a to nu ge yong gun de ya ta ge de ང ཁང ཁང ཁང དེ དང ཁང ཁང དུག དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང гэти таланкор зункен баг ди тарт таланкор дуг ди тамра жиг дэтэн чинүг гормод дуг ди шираттар матна та мэгэрнаж койна анга кэнла сухбаг волымч дэг бог тама гэмча дуг ди волч дэтэн атами ланкор дуг ди шира чэрсумаж койна ка тамусгэр тэ томсм самба мөгэн томш тани жамо томжина ата чэртэн гэжна та анга кэнла сухба ата волымч дэг хог тама гэмча дуг ди волч дэтэн та аранг нинүг атами ланкор дуг ди шира чэрсуна та атами ланкор нюнкэн ба кэргэ ата аранг нич тэмтэм кэгэн дуг ди чэрсум чушик ку дэкон ика чон сэзгэшэна та дэзу томжина чэртэн гэ чотум ририг аниц манжана атами ланкор нюнкэн ба кэргэ та тэмтэм чи кэгэн сун чушэтэн манжаг манжагра ончэн та конго чотум да табуз тунэ шэжэна томжиг ата ланкор чонкэн ба жахид гу дип зай дэтэн ата аранг атами ланкор нюшэла шинуг гормон дуг ди шэралх кэн жигжу тандали тавжамыз мек мэни мэсэк тарун ян казону чэн кэти алонкор цункэн ба джахи кэргэ гормуд хуте шира тарджи мэтэнэ алонкор ньюшэлаш ну гормунда ян шира томэн кэсавуз мэхих дэну джинсэнгэ ата джаши ронджон мон цукэ ди джинг цуагу чони ата алонкор ньюу ти кавс та тамыр жигону алонкор дэг та аренкон дива чэнсэн дэд хуте мата дэтэн алонкор ньюу ти кавс ян тами алонкор дэг та аренкон дива чэнсэн дэд хуте матя дэтэн та алонкор ньюу ти кавс ян та аранг нёв нуг аланкор дугт атами аланкор иментан тэни аланкор цункен бандыгын атак ти хтарт булам дугт ширан жат камтык та дугт жилм сауз гыш гүн мцек ганжа гнтын кэти тамыр жиг би аланкор дузу томжина та анг кынла сухба булам чэд хуг шира чэрсуна аланкор цункен ба кырги ата жатым чин жигди чинда зыкч та дугт ян сауз гтан кэжэжу хачинга качэри
1: ཁམ ཁང པ ང གར གོ འཕར ལི ཁམ ཡིག ཁསེར ཅན ནིམ ཇ ཐང མར བ དར ཇ ཁམ མ ལོན ཇ
2: རེ ཁམ ཁང དེ དང ན ད གོང གི ཇོ ཁེ ཤིབ གི ནང ད མི ལང ཁུར ན ཁར གེ ཉོ ཚུང ཡིན ན ཆུག མ ཆུག ད ལ ཁེ ཇུ གི ན ད ཇ ཁམ གང ཡིན ན ད གང ཏག ཡོ ཉིན ན ད ཅི མང ཚུག གི རི ཉི ད ད མ གི ལང ཁུར ན ཉོ ཚུང ཡ གོ ནི ཁབ ཏུག ཉམ ཇུ གོ ས གང ཏག ཇུ ཡོ ཉིན ན ད ཁོ ནི ཁ ད ཡིན ན ད ན ད རང གི ཚན པ ཉི མ པ ཁམ ལོན ཇ གི ནང ང ད ན ད ཇི ཇུ གོ ན ད ཐང ཧོ མ གི ལེ ཚང གི ནང ཚོ ལོ རི གི ནང ཆུང ཁུ གི ཟོང མ མང ཁམ ཁང གི ཁམ ཁུན ཚན ང ར མ ཇིལ ད ད ང ཆུ ཡང ནམ ལ ད ཅིན ཤོང ཇི གི ད ད ད ཕན ཚང གི ང ཆག གོ ནི ལེ ཚང གི ད ད ན ཡང ཉན ཁུ མ ཉུ ཝ ཟ གི ད མ གི ཇ ཝ ཟ གོ ད ཁ ཡ ཇུ གི ན རང ཉང ཐོག གི ལང ཁུར ད ད གོ ན ད མ ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ཡ ར ta lang kru doku ngoma ug ganchen khar gonna mar gonna se jirla ni ko ni

0: 무슨 지금 꽃 터지라 말이야. 아, 다시 지금 들어가. 대인아 럭키 그꽃 터지지. 꽃 터지지. 꽃은 아직 지금 시그 자뜩 비뜩 세당 된 바지 리고지르. 다양 리노 마샤나 지금 예지 말이. 담아서 와지르스 그 당에 와지르 이제 키나다. 키나다 다른 거 좀 아직 지금 다시 와 너무 이제 다 지금 랑가 예라 테니스 세고지르. 다 캔가 다카가 르모라 캔 창마다. 지금 담아서 이나다 드크바지 다 랑가 예라 헤르니스 다 так китанэр китаната самаюма чи тир тагата ике гас толо чинида канга енда чергу гызита тавдан дэнтон кэнгэн гара та ингэ чо гүшэн кэн чэри та цонган янчэн камдо инэ анэ нара тэр чи чо гытта чара хози чэн чэк та зунди дэнтон дэн мо сангара та ри кун тэксэ джимэ кэ шан сэ джимэ кэ чэ та гүшэн та инда мда чара хози тэгэ кэ тэн тамой ку кэ тэстината тэгэ чи шасоны инэ па
1: Жи-жи-жи. Чурангийн хүншил гэрдгэн эдэн ерэнгийн хонзуэг үнэ кавтагдар. Карсон тэрэнчгэ тэнсхүлсэгэд алиэнд гэрэй сонжиг үнэ дай хонзуэгэс шауэнд лэг үнэ дэнэ нэнгэ юнгүүг лагэнэ кааншир.
0: Юнгүүг лагэнэ та пайчарар хачигар зинара чуқ. Та нэнчэ дарэнгэ вак лихказг чэ маню. Та нэнчэ нэ инжэна озу лагэн сарган тагдаг лэнэр. Та лагэн дугэн. Та зүйчгэ замкэн. Та тому шичанчан ли тан нари. Та таварий на та лихка та цигази чинюга сонда кари да. Чинюга сонда кари. Та таварий нжи наран гара ян тан цу цигида тан. Тан дижин нани. Та нга ранника чан чиппу ли мит ка. Тан ди кодгира та ян. Чи кей ку га. Ти на та ханзо менча ка тан цу ка нанга. Хшиг лихка та кодги ятап ка. Хшиг ша га. Таварий шунга шичиг чани та шиг. Тан джиги дауна тан цу цига. Та ханзо мунгу нанга ланги. Тэнтана та мунгазык лихканда танга чи тэнцуқа. Та пэчрэг на та нежасынжазык лихканда нга чи нимах чихара чекам ажыға. Тандыга лигуға. Тана та пэчрэг лусэрказыға улу ниха дына жетазгамыны нга чи маршуты кэмэни цэтамурэ. Танга чу гурча чузына, танга чу чи гэнзэмба чузына зу лихка чанга юнгуға лакани та чанга таму чипу мэкара. Лизу арка. Та чечу на мара нима чига санжа санжа жачи жачи та нижара жачи гэ мэна нишчиг мэ кэри та ду хут зэ лихка та та та лу шанан лу дэнрэ ва та нэ чи тэхэ чэл та тэгэ юндэр
1: жэ жэ та гэндэнгэ чалг лигу ну мартуп кэ та куан лигу кэ ти ханшик та куан гэ лакэ нэ жагэн шэнгэн дэр ягэлирэн зэ чи тэ ир тэгэ кэнэрэ ла
0: Ikuni ikuni, ta chingi lirgi naka shishenu ti nani, ta shigi kuma yara song juri, nyi nunga wenja dhamata jiga juri. Singa lakani ozu kansika nangan ziru iju. Ta shiga lakani ta ozu injina chanchi li ju. Ta lirgi chigi kane ni ta ngishu ta gita ozu chiga zuste tonji sikunu ta. Ta jama dhuna kongshibshin. Ta tamu yang tu zi serta kane ni, zi shuka yang ngishu tok shiga kugu nari.
1: Ta sajung ngintani gicho mangil chumu gi jafkiri yo nari.
0: Сажунгэ тангчо кэни нгчо зонту кэни чаянч нон кэни тангчо самуф ни хтамба дуц сэрт нгчо самуф ни хтамба шини дитэнэ та та гурмут тон чиг ангажа сахтан дэ тан тангчо азутаз га чэмбуз лижсэ гонэ та тэн гус тан тан сажан бари тэ на да кчо ара кур та шигра кур г намбан дэй дауни та нэнг тэгла кане та сумата азу чингойла та дава чаваг нган гусами та пачру туц юнджа ичг чажтам утханг ук жакк
1: же же та хекмра тунзи нига сунжл икуни каптхнде та хонзоз кин этни ди тунзи г тунхунд су та чиги зан
0: о ри ри ти та варта зу азуг сачандани та чин кам сунчори тен тнаок хонзаг дендез гара тхи чхна мар та на тамман л тхма чхомо та лунди чунгани хэс кэрнгони тхма чхо ти цэнчэни та танг чэ зо сэжэк хэнан дэн кунэр та зо алус вклен тан дэг нэгэн дэсра дунгэн дэсра нандэн л дэ та та тавр кочэй кунэ та юмс зуха та алус хэнэр
1: тан дэ шу хэн дэ чи үзу хэн марш кэ сач чо
0: чэр сача гэ тумэн зэ кэ маш кэ нумэни а диг дунгут жаваг лаканы диг дунгу шаг азугын дагында чэскон лумаңа шанчан лаканда чэгэ юна тангара ашугында зардон дэн дэ чэгэ жуг диг сача гэ сача гэ шту кэ та хичтөрэн дэнгэрнэр тото чангнэр язгын дэн дэ яра нихэн дэн дэ рангнэр пачэр дунгу ачу ми чэк цамни та тагна гөрнгэ тагна шиг мхини гөрнгэ тагна шиг нига арон чамэни тимур Очугын нақы дұңызген жена, пәчірі мейсісіңгі цаны. Әтті тұңнара, ғырың

Yeah,

Yeah,

0: 阿米里给瓦尔吉，如果我们这突然养起了多少个铁矿啊？第三块的啊，俺们这么让这个，俺老李不下去的姐姐，阿米里给那些人当当啊，老人出去看着他们比客气些吧，养起了电焊器有事嘞。目前他把个南极单独呢，阿米里给我们这个同志有些在，人多的哪里全部同意瓦当啊？伊朗毛毛当啊，国军他出去，阿米里给了杰特梅比，他下沙漠中烟色嘞。 目前他把个三只个能养起来这个东西，伊朗能够进吞吞拉松中等个，恰似金刚娃没不熟悉的，卡不住等个，吃出了没不熟悉意思嘞。阿米里给么空个中央阿莫去空个，最焦急的人呢，扎头的说明个别，你有点很需要点呢。阿米里给么么尼拉最焦急的人呢，焦点金刚控制，伊朗跟潘德尔等个，慢慢个那么进加固的，电能的过来。三只个能下去嘞。 当中，阿美利克阿莫个么几个当地人家过的车的，刚从前面的接瓦当个，人家阿美利克阿莫个么就决定去满康的家，你是着急当临时去满康那边去了。第二个人比没羊毛破皮，门那这个不是两个人是老有事的。第二个阿美利克当伊朗个年底间，车出生意成了，阿美利克不着急，通当不了，阿美利克阿莫空个，克米个你吃了吃不着个些巴的。巴勒斯坦传统空个最着急的人那不着巴当呢。 俄罗斯的节目红个年代的加沙萨克的节，立刻引来瓦能加固的兄弟，没有就是节目的可留下来。俄罗斯的节目红个地太冷，冷将要打没了。加沙萨克节，朝鲜的各个最着急的人都这个比，而且正当呢，你从年龄里二到九岁的加沙人尺寸参照个比，敌人当比，今天你人的就是瓦牛中了。俄罗斯的节目红个加沙萨克的比比，下周里没东西个当个，不加当个，是不是节目的可留下来？ 没东西么当个，人家俺不能拉米破钥匙嘞。阿米里给么空个中央阿莫去空个最着急的人呢，接触这位研究的当当三十个百年下去嘞。阿米里给么空个，阿米里给卡出个这提出最着急的人家接触着急个当个，伊朗啦，古勒萨尔维瓦能加固的全国站队，伊朗个霍尔木怎么从个个，从土个见证了杰克的些比，尼瓦阿里，尼阿姆新达东个不马子嘞。 昨日个过年，伊斯兰沙尔吉送出个马红来恰巴个交给谁嘞？伊朗他是内蒙传统坑个最着急的人，那不着巴当呢？伊朗伊斯兰沙尔吉年送了个个年子了，三十个别的。可为他当个巴里呢？昨天姐姐阿美利克阿姆根本忙活了，抢不当话，抢不着皮子嘞。三十个留下去嘞。阿美利克么红个最急的年纪，人家过来过来的着起来。 伊朗伊斯兰的沙尔吉年送了个个，慢慢那个男子当个，碰到是个姑娘。可为他也，埃法美的这克里奥比，阿美利克阿莫个金巴尔金矿洞这卡当个，巴林杰谢黑也是，他们从个男子这个地查克了，抢不当我的马子了。巴林杰抢成那个一张电力和多瓦的，电力个人呢，伊朗从么个，他们从男子当中可为他的有比，抢成电力和多瓦的。
1: 伊朗伊斯兰的沙尔吉年送了个个，三十个个人把些个里抢不出去的呢。昨天节阿兹拉克也，某非克萨列提夸莫个电信，他们从南边等个，个南边就是德国人庞大等个，某某个南边人家过的天呢，用他的样个，他们从南边个你等个，个南边人把什么拉多了个差钱特别有事嘞。伊朗个他是内蒙传统坑个最着急的人那个巴达呢，伊朗个什么就乱钱用吧。 家里爸爸的一个单独呢，阿美利给他们家啷个为小区的背景，伊啷个阿美利给娃儿姐，如果我们接头的，乐视的现在没有这个优势嘞。家里爸爸的一个阿美利给娃儿啦，专门弄电工过日子，俺那顿啦懒得过不下去嘞。俺去南京的专门的学习的我讲啊，他们那个把些个啦阿美利给如果我们接头的，他们家啷个为过年，咱这个让人家跟着去的陪陪，俺去讲如果我们接头呢，他肯定是为他们家老人的他们是谁嘞？ 俺那次六三十万，刚用完了这个，我家里爸爸这个下去了。俺在家可不拉送出去办理，俺现在门口那个那次六三十万没事了。看单独呢，阿美利给专职的让人家，俺出了准备将他们事了。该的，过去有老人给咱别过呢，他出了几个月，俺先把个咱们去接。伊朗个阿美利给专职的下去了的人，他这个得过了中年人事了。二姐这一咋这么这么坑个，才着急的人呢？ 阿当地，这个年龄的朋友，也忙着看看，年轻几个的，差不多去八档了。深圳等茫茫江州人，他说了，两个人有家当，不能出去，两个人过几个头的，嗯，当不了几个月事了。
0: 아르지르 이사툼 참컹거 요원정 아스 라베그 님들의 산지르 족벨 손대 당시아지르 르자용지 게르츠근 뎀코윤 탄컹거 도민 지금디 잡르고시지 사툼 참컹거 셔셔시와이네 지금디 링원 바다르나 머리가 엄마소 남들라 리그니 동지 톰니 엉가니 바인 바당아 마우인 탑주글라 리그니 나티그 톰니 엉삼브르그니 요레 사툼 참컹거 단도네 텅디 르자몽디 컹거 뎀코곤 편즐레 Ujachi Nirchik Dang Chang Chung Ganyin Rilhib Yule Arjiri Jikang De Jamung Jikang Dang Marik Jikang Gajibyo Badang Jamung Jikang De Amang Yung Jin Dim Kupshi Gila Ganyin Lung Rngari Sire Pakistanji Zongli Shaba Zaga Tsi Jibdan Yin Shajir Pakistanji Mamchin Chubdan Tongli Gata Larng Tungur Bih Chimbo Yujang Pakistan Dang Zongko Shukni Ji Chab Kong Di Nyam Di Jesub Dab Dang Nab Shukni Ji Huam Juru Vritak Ngar Di Jitam Dab Dung Dabar Ma Zil. Zongko Dang Pakistan Ji Huam Juru Wan Chim Ji Pichin Tuyin Piji Lar Gandalag Dung Dab Zil. Shaba Zaga Nyantar Jasa Yisa Thambu Niv Diwi Pakistan Dang Zongki Keliwar Ji Runga Tung Zinzu Dang Dandun. Pakistan Dang Zongko Jakobni Ji Runga Tung Kwan Ji Manzi Dang Gohman Tuan Zil. Shjirngi lakzi sochab gongji nyamdi jesibdak dungi baadang. Pakistan saagni rangi mamchi tonli ji tonrchini baam tonrdaqib shini. Saadi huamjurun peji la rungdaqib shagisar. Pakistan ji zongli vzuli dang tonrchil ji amgisil lirgu ba. Aakh tarikhan ji shangil di dang shatsang bakib shagir. Pakistan ji manzi ji rjecha mangche wa nangzhin vshibjini wala. Mangir manzi vzuli lam kovi rjecha vjachi rgabche zim nangzhin vshibjini wala. Zhongki rnga tong dang lakzil nyamyong jui li Pakistan ji wzochini wa ngongsili ji jechagda chongba dang. Nangzhin kondir tenbi nangzili jenyong dan zhobjini wala. Kondun rjimtili jim torndagab dang yosar. Jilun zhong atarna Pakistan dang zhongki keliwar ji rnga tong zay zhugla Pakistan chobtenbu yi gzochib shikang. Choyin yin ganyiri. Gzuu manzi jen dav yong dang manjib de tang. Shjirngi lakzil sugu lirig zhoru zhongde. Pakistan saagni rangi keli nipja dang zhongki keli manyong vir zaychukla shik yu le. Zhinzhuk gabz zhongko dang Pakistan jakab nyeji amangnir keli ji manzi zhobchin ji mriyul chakon zi jimtan mangpo go baare. Choshin zhongyong chantung kong ci jobjil nyin vrg baadar na. Choshin jesung buye nzhinzi bi nyan dar gdamchil baide. Amerika dang njarbana. Hankub ji ji gamagdun rimji li sakil ji shibde dang gdanjig laag dorlgib dang yosar. Nzhinsa badib shajir. Cib jonganin Amerika nivdiwi Amerika dang njarbin. Hankub ji ji jichib jindun khombi jinsug li Amerika dang njarbin. Hankub ji ji shugusim ji gamagungum rimji la khirnum shidi. Sakil di gamagdun chaytub jichir dangardi. Zangang ranglig ji sakil war ji chabsil kipin zunim shibam chun yul. Amerika dang njarbana, Hankub ji ji gamakhung ngamril shiwaadi, choshim shilang dang eka ya dang, shibdi jamsu chimi sakil ji shibdi dang qtanjig la qdorlgib shibbi mjongsara jir yosar. Nzhinsaba di nanjib tandun, choshim ji jgchi tokhi ji Amerika dang njarbana, Hankub ji ji gamakdun ngamril li sakil jir tokhi doni mayongwi nangsil mjongdan jig masal. Tongta warsim dar zachim libzawi nganchi lakhtar dang, rngiyul ji udenjig njansul dang, Mangun bir bihi ji njiginin avdatavlagni Rjakub jib denjiga dang sakit jib denjiga la songchub shegisari. Nyangu namba, Ditsuga gunga tangdi Rjavchik sanjirib shansimda nijugu. Lensindagir zomdrigba nyangshim cerang dang zomdringan kirwa sonim cerang dang huaptinja. Starkilwa durji cerang. Jachib tarkilwa gangzhig cerang dang sonim rinchinag niyini.
2: Ərjəl çim məxsir çiğnə xın arınil sonvi qoça çim çun tang çolam
3: Ya zedin gə yen kana ba çenan ba demoy na çetsi tiktir çor hunur jan ruk yen çin kın orkul lo nom çin gə çim çun tang çolam le çin laqsan bir gapsı şe nga tang dile çin donzun bara çom duk batam ni jabin tina tang di çim çun tang çolam le çin də çamba çun gə ni gə gara çamba dongwe na Jokhe eeshib ra chanpa nyeyab jatam longzhin, shunni ki chotirang ka chanpa tongo, Jokhe eeshib ka chanpa di nangashik juir.
2: Jol hui chema chungsum la, chamchil chatang ranpa yin. ཅོལ ཁུག ཡིན
3: རིན ཡིན ཁནམ པ དེན དེན གི ཅོ ཁུག ཡིན གི ཚན པ དེན ང ད དང ཁ བག ཅུ ས ཆ གང དང གང ན ལོ ཁོར་ཏ ཝན ཅི གི ས ཁལ སོ སོ ན ད ཅི ཁ་མ ག ལོ ཁོར་ དང རིལ ད དང ཡི དོང ཁ ཆེ མ ཆུང སམ ཤུང གོ ན ཁ་མ ལོ ཁོར་ ཉོ ཚུང གི ཤོག ནི ཡ་ཅི རོང རོ མང ཚོ གི ཁེཕན དལ ཅི གི ནོ ཚེ ཐེབ གོ ན ན དམ གི དོང ཁ ཅི རེ ཉི རེ ནང ཚལ མ རེ བ ཤུང གོ ནི ཅིམ ཚན ད རེ ཏིཤ ཡང གི ད ཐང གི ལེ ཚན དེ ན ང ཨ་དམ ཚོང ཤང ཅིན ཐོར མ མང ཚམ ཁང གི ཚང ཁོར་ རིག ཚན རིལ ད དང ཡི ད ཁ་མ ལོ ཁོར་ ཉོ ཚུང གི ཤོག ནི དང དལ ཁར གི ཇ་ ཚམ གི ཁ་ དམ གང ཐག ཡོ ནི ན ཡང ན ཉི ཤུང ད ནི ཇ་ ཅི རོང རོ མང ཚོ གི ཇི མ ཨ་ ད གང གང ཟ གི ཉམ ཇོ གོ གི ཏེ ཁོ ནི ཅུ ཁ་བ་ད ཟ གི ཅུ ཡ་ ཚང ཁོར་ རིག ཚན ཅོ དེམོ ཡིན ན
4: དེམོ དེམོ གོ ཚམ པ ཅོ དེམོ
3: དེམོ ཡིན དེ ན ད ད རང གི ཅོ ཁ ཡེ ཤིབ གི ཚམ པ ནི ན ང ད ཅུ དང ཁ གི ཅུ ཁ་ དམ གི ལོང ཁོར་ ཉོ ཚུང ཉི ཁོར་ ད ནི ད ཅི གི ཅོ ཁ རེ ཏང རེལ ད ཏང ཁ་ ས གོ བ་ད གི ང ནི ཇ་ ཅི རོང རོ མང ཚོ ཁ་ དམ ལོང ཁོར་ ཉོ ཚུང ད གི ཤོག ནི རང ཅི གམ རེ གོ ཅ་ ཚམ ནང ཁ་ དམ བ སེར ཅི ཡང ན འདི ཤོག ད ནི ཇ་ ཅི རོང རོ མང ཚོ ཁ་ རང གི ཁེ པན སོང ཅི བ འདི ཤོག ད ནི ཉམ ཇོ གོ ས ཁ་ ཏག གོ ནི ན ཏེ ཁོར་ ནི ཁ་ བ་ད ཟ གི ན
4: ཨ་རེ ད ཅོ ཁ ཚམ ཅི ན ཁ་ གེན ད མོ སེར ད ཏ ཁ ཡིན ཅི ན ཁ་ གོར མོ ཚ སམ ཅི ཅེན ག ལང ཁོར་ ཟ གི ཡོབ ད ནི ད རང གི ཚམ ཚང གི ཁང བ དོ ཏེ ལེ ཝ ཏེ ཁ་བ སེ ད གོར མོ མ ནང ནོ གོ ཅིན ཚང ག ད རང གི ལང ཁོར མ དེ ཁོང так нэкна тама вжигдэтэн атанга кэнэ гомут чунга атамуз хчис гормут чинуг бжинэ а так гэ жахиг арангалан корнд гормут чи тамбай вдэтэн к томжэ тхдик ширцун шитгэнэ тамус хэр талан кур шира цунуг бжинэ талду хчих тамуз горнуг бжинэ ата жахиг танга кэнэ чинуг гормундэг чиин к лонсунс лонсунс гра омчин ата жахиг танга кэнэ кэниг та качэна чхэна дичэ гэтэра гормут гонд фшира машинс тэнэ жинсэнгэ таанга кэнгэ ата кэнийг варгэ чингэ гамжайна чукэ яна тами гамжайна чукэ дэтэ кэ гэжэ чул дэтэн ата мамман тэмкэн кэ гэтэкшэ шитэнс а та тэкшэ шэ гут якапс ата томжэ дэ томжина та чэртэн галан кордэ дэ гут ярэнгэ ни ни нэмэцэгэ лу хчиг замная арэнгэ кэ хкор юк янара та алан кордэ зонкэн ба жахиг ди хтэрт та алан кор тамрэ вжигэ дэтэн чинэ гэ гормондэ ташэра анга кэн матэну гэ жинсэнгэ мамман тэмкэн гэ ата жатым гэ тэнхэ гэтэра ата домжиг лгни талан кон дугд ишра алан тансг лгни мцэг а тэмзэм папцун шидэтэн ата папцун шину гэ юнгундэн тагэрт ата анга кэн шимнэдэтэн волум дугд ин жатам тамус гэр та кон гэ чотом дэзу томжина ти жинт ата мамун чэм кэн гэ атами алан кон нюцун тэн жа юну гэ ата чотом гэ чони зэ гэ чи кэ цамцум рэн жин тана хонцум рэн жин юну гэ дэм гэ гэ чохис гэр
2: Томбия Ванши Госамил
5: Шигпиер Джиму Цунсамил
2: Замби Хуаркан Тенсамил
5: Амами Шиваши Самил
6: Чамлик Джинтэнт Мацхма Джамним Ян
3: Харе Чамхун, ты там на шуни? Та кунгу Джохэн Датан Рэл Датанни Та хтами лонкур секунунда Донгоми Чамуз Генина Тэвжэнтэ хтами лонкур ньо цунг тандани та рангжи гэ кэргэм рёлб жачам гэ нэ тандани рячи ронрог ма цокэр жима ням жугра дурхан иго са кантагз гони на тэ кортани чу кабдаз гина
4: тэна а та шуни чохин дэтэн жаландга та ти жимт хтами лонкур дуг ти ньо цунг шэ ку ти кавс а та жачам чин итэни домда кантагз ням жух шэ ку а тэ ку нэ к кадаза тун тун зичуй а донвэна а чэмөз гэ нэ хтами лонкур сэк тэ дуг ти сауз хэ жу ачин гачин шэ тэнтэна тами лонкур сагун нэ дутумжина ата чэртэнг алонкур чэдх бундэг та мэ жэнск яна анга кэн асхпани гормо дут хич жуг чэла ата рэнг алонкур дут хунда ата хара тамр жигт нэ тумс кэня тами лонкур сэк ана алонкур дут хунда тамрын жуг нэг кэ нива та яна дэг амги стуин дунжина ата гормо чин кэн баг дичэ гэтэра ата шира гормо дут хунда чочу дэд хут кэн гансун шэкунэ кэ тумс кэ тэ томш та кэ гэня мо ин дунжина ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱤᱜᱚᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱪᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱩᱥᱩᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱱ ᱠᱚᱨᱠ ᱟᱫᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱟᱜ ᱪᱟᱢᱡ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝᱜ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱤᱨᱥᱩᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱱ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱧᱩᱥᱩᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱭᱡᱮ ᱥᱩᱵᱩᱛ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱡᱩᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱪᱟ ᱫᱟᱜᱱ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱟᱨᱜᱞ ᱭᱚᱠ ᱫᱟᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱪᱚᱛᱩᱢ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱦᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱟ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱪᱤ ᱡᱩᱜ ᱪᱷᱮᱛ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱫᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱢᱨ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱛᱟᱢᱨ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱫᱨᱟ ᱚᱢᱪᱤᱝ ᱫᱮᱜ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱪᱤ ᱫᱟᱜᱱ ᱫᱮ ᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱢᱛᱮ ᱠᱟᱜᱟᱥᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱜᱟᱱᱫᱨ ᱫᱮᱜ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱮᱜ ᱛᱟᱢᱤ ᱭᱟᱜᱱ ᱪᱟᱢᱟᱛᱚ ᱟᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱮᱜ ᱫᱟᱜᱱ ᱢᱮᱠ ᱛᱮᱱᱚ ᱡᱤᱢᱥᱮᱝ ᱡᱟᱦᱤᱜ ᱛᱟᱢᱤ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱛᱟᱛ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟ ᱵᱤᱡᱟᱱᱞᱟ ᱠᱷᱤᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱜ ᱟᱜᱱ ᱪᱟᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱡᱟᱦᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱜᱟᱱᱠ 대노 좀 생각 단대요 자침 짓단 캐터나 담이 연락 걸도 근데 짓던 거 그 뉴스도 되시나 축 언정 다른 그 냠적 주요노 실통신나 축거라 실통신노 그 진행 다른 거 같은 거 담아 그 간첸 도디 안나진도 요니 그 담스 더 냠무스 선바 뭐 인도지나 담이 연락 걸도 근데 그 니나 냥카치스고 그 거는 그 카다즈가 알았던 시나 더 동화만 전통 이제 그 망통 점중 그 돈쯤 지자라 찍게 다 단케테나 Тачертэн гэ тамыр жигоно гэ ланкор дугдугнда ата гормо шинни нине мэсэк тарын гэ гор дэдэн диэн ичимз гор юнара гэти та ланкор зунхэн ба кэрги та ланкор дугд я тамыр вжиг дэдэн чину гэ гормо инач гэ волом дугд ди хтарт ширахтар матна та нэ кэн инач гэ яна мэ гэр цу та волом ч дэг бунд гэ ата тама гэ гэн чад дугд вэлс дэдэн арын гэ нину гэ ланкор дугд шира лан танач гэ дэн үжин цэнг гэ ата конго чотум дэг чонэ жахиг та ланкор тамыр вжиг дэдэн чину гэ гормонд ти старт та шира мачону гэ дүнсэнг та нэ кэнг мамон чэнкэн атгшиши тани мамон чэнкэн гэ жахира нэ кэнкэни варг та чин гэ ганжайна чук яна тами ганжан дэ тхуз жир зун дэтэн атан дэл жатчим гэ танхэ гэ тара домжиг ра жахилгны нину гэ тами лан кордук дик шира лан тансэ лан нэ мэцэг чэнзэн папсумши а чэнзэн папсумши дэтэн томну гэ юнгун дэ тагт нэ кэн авшин дэтэн кэн вэлэм дук дик жашэ та шинтэн дэ мусэ тэн дүнсэнг та дорна Арынг нену гатами аланкурн дэг дэгэн нюнхэн баг лэгт кэ юнмэн дэгд шцу аланкур зунхэн баг кэр гэт хөк гэт ди аланкур зунхэн баг ди хтарт ата аланкур дэгд тамар вжиг дэдэн чину гормод дэгд шира чосуна та чертэн гэ тами аланкурн дэг дэгэн дэгд ата нюнхэн баг лэгт кэ тунтэк онжин та дил ядух дэдэн гэт ди та аланкур зунхэн баг ди хтарт та аланкур дэгд тамар вжиг дэдэн чину гормод дэгд шира тар матна та мэгэр наш хэна анхэн лас хпаг волом чэ дэгпог тамаг гэмчад гот явлч дэдэн атами ланкорд гот шира чэрсэн наш хэна тамус хэр тэ томсэн самбам гэн томш тани жамо томжина ата чэртэн гэжна та анхэн лас хпа ата волом чэ дэгхог тамаг гэмчад гот явлч дэдэн та рэнгэн инуг атами ланкорд гот шира чэрсэн на та атами ланкор нюнхэн ба кэргэ

0: gormundayang shira tomayang ka sawuz mahih. Tenu jimsang ta jashi rongzhong mongchuk ka di jing tsuwa gu choni ta langkuran yugu di kaps ta tamir zhigun wa langkuran dhig ta rinkong diwa changshang dadukhote matar detang. Langkuran yugu di kaps yang tamir langkuran dhig ta rinkong diwa changshang dadukhote matar detang. Ta langkuran yugu di kaps yang ta rinkong yugu nga langkuran dhigun ta tamir langkuran yimman tang. Tani langkuran zongkhan ban dhig yang атак ти тарты булым дугды ширан жат камтык тадугты жилм сауз шегуна мцек канжаг нантын кети тамыр жиг бир ланкор дозу томжина таң кынлас сухба булым чет хуга шира чарсуна ланкор цонкен ба кирги ата жатым чинжигди чиндазы кирч тадугтын сауздан кечеджу хачинга качэри
1: чамхун зангпу нкар гомтли чамиг хсет ченим же мырвда
2: 家沉默论者。而且，从这当呢，啊，他公个就会是个能啊，当面龙可能的可给牛聪明呢，出门出，啊，得拉跟这个的呢，他家沉更硬的，但不敢得罪有你呢，也去忙做个，有你呢，他妈个龙可能的牛聪明过你卡多，你们就过啥刚得罪有你呢，你可你卡带呢，对那，对那个，咱把你们家沉论这个能啊，俺得能这几个呢，他听我们个。 레츠는
0: 레랭 고즘 바탄데 쳇튼 그 중화망망 쳇튼 제크 망툼 참중 그 돈춤 치튼 니자라 아가와 탄케터나 다 쳇튼 그 알랑코르치득 보근데 도고된 간테 크르무구 에나라 아 다 쳇튼 그 알랑코르치득 고그 아랑가 알랑코르득 뭐 제나 요구티 카프스 아 다 자 용캠 바 크르게 다 럭득 매니잔다 양나 창원 통원인잔다 양나 크르게샤 나르마솜비 시파진인다 담무가 네톤도 고티 요파 히짐트 다룬 아담 제나 알랑코 예르데탄 딘드톰 쳇튼 고티 쇼탄나 тандатавы сонжна чыртынга алангурчыдык бугуян чымцэвчин ганчы ничэнзэ кыргуны катамысыр
2: дейтэм фон дейдана тага ниямау лонкур докуг лонкур кори ламна жогурне капсы лонкурнан ада ламжу азы чэли сонгыз ламжу азы чэли сонги та лапкыни тафта малган дымдыл дорчин чончмозы шонги дали тан динанг ламжуа да догонде мечун зы ходонс дина тан ди капсы калуан дыгы ламжуа ди мечун хогнунди ган кыргуны намыр гунна ти корни чукавдазгина
0: арерин гузан ба тан дыг капсы калуаган ган ти кыргумент зу тан димди томчин го шунчим чизг дед хот тав ден шу ни ни сена шук шу тонгойн тонжина келти ата калуаг так димдин ан ялан кор корнди ути капсы авжик калан корна чукна алан кор вентак не мавжи га детан ата касна калуага алан кор дукти жигжина ма яна донжина ма тму шил детан дэн томчин дукти шунтана дыг капсы ата томчин жигри цма ата к алан кор вентак тавжикалан корначку яна ацкалан корначку кэтэг кэку тэнузимсэнгэ атан дэкапса арынгалан корнынг ламжуандала ата мали димтангначку яна жену динчик ата гэнронзга кэ ночум зиона атан дэ цма ата кэ парова гэнган кэгуна кэтэмэскэ тэшо томомэш шуга ниба мо инжина кало арынг ням мавжига дэтэн ата гэнгэлан корначку яна ацкалан кордо гэ хара дунтунын тэмэзгина дэгэкапса джинтэг томчин гэ шунчэн дугтэ ата калуа рэнэтэн джава тамсэ зуэнэ узимцэнгэ та тунхамам чэнтэм джэ ка мантум чэмжунг гэ джэвэ тэн кэтэна та калуа гэ чэртэн гэ ланжуан дэг ата кэ мэлэ мэхчуэ на шуку яна джэнэ дугтэ гэ кичэ хоржина ма тэму гэ томчин чэдэг шунрун тэ дугтэ нгэн кэр гуг нгэн кэр гуг рэ омчэн ата аланкор когуц кэрсэ калуа кэрге лэхтэг мэчэн дэ яна чан тун ёчэн дэ яна кэрге цэдэн гэн жухсэн гэ гаун дэ ма тэму гэ ноцэ чэмбудгуди мэла дэтан ата калуа кэрге ата кэ лэхтэгэн ёк чаян тун мэк тэмэцэ калэнкор гэ кэ анжухсэ тумжина я кэ цэдэн рэм ба рэ ата нэ мэцэ кэ хсам жинт та кэн джинтэ тэмчэ зуй кэ тэ гэ самдум дэх я мэк дэму гэ нэ сэ гони та чэртэн гэ калуа гэ чэмцэн жагун гэ гантэ дугуди а чэньюра кэ чэян дугуди дэтан ачх мэ кэ тэмэс гэ
2: арэ чэм кон тэвжэн тэ джава хсам ба инжина та лонкор кор жу гэ лэхтэгэн мэла дэтан гэ лонкор кор нэ яна дэла чэмчэм жигмри зина чхо яна чэмчэн гантэ гангдазэн кэр гон нэ дэхкор нэ чукавдазгина
0: арэ рэн гузэн ба танда чэртэн гэ чонха мам мон чэнтэм зэ кэ а дөлэм дэмдэ дин чэ чатэм гэ тонсэм гэ чи гогва гэ тан кэртэ нэ та чэртэн гэ дэ лонкор кор вала нэ пэр та лэхтэгэн лэн гон дэ кэти лэхтэгэн малан дэтэн лонкор кор нэ дэ та вэ чэмжина чэртэн гэ чэмгэ чи чачус гэ та тамгэч шашун дэла чыртынгэ та дэмдэ тутэм бэр дикхэ та горму нижаг янжа хтонжи мэнгэ нэчэ дохтэ чонэ мэцэкэ та нэ

0: ཁྱི
1: ᱛᱟᱱᱚᱞ ᱫᱤᱜᱥᱢ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱨᱚᱠᱣᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱫᱮᱵᱠᱟ ᱥᱤᱣᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱵᱤᱭᱟᱨᱜᱚ ᱴᱚᱯᱡᱮ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱᱵᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱞᱟᱵᱨᱟᱱ ᱴᱨᱟᱥᱤ ᱪᱤᱞᱟᱨᱮᱯ ᱠᱚᱱᱥᱮᱞ ᱢᱚ ᱡᱚᱝ ᱜᱚᱞᱚ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱨᱤᱜᱚ ᱥᱴᱟᱱᱴᱚᱱ ᱥᱟᱠᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱮ ᱴᱷᱟᱨᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱜᱚᱡᱟᱠᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱟᱥᱟᱱ ᱩᱢᱛᱟᱜᱱᱟᱥᱠᱟᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡᱤᱠᱷᱤ ᱡᱮᱨᱡᱚᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱛᱮᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱚᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱢᱟᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱤ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱝ ᱨᱮᱡᱤᱱ ᱮᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱨᱮᱱᱫ ᱪᱤᱱᱤ ᱯᱷᱤᱜᱚᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱞᱮ ᱡᱤᱜ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱯᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮᱨᱡᱮᱨᱮ ᱪᱚ ᱡᱟᱜ ᱜᱟᱯᱥᱤᱜ ᱪᱤᱞᱤ ᱟᱠᱷᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱴᱨᱟᱱ ᱢᱟᱞᱟ ᱞᱤᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱞᱤᱠ ᱟᱹᱱᱭᱚᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱯᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤᱨ ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱟᱨᱤᱯᱤ ᱥᱮᱨᱠ ᱨᱠᱷᱛᱚᱨ ᱞᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱚᱭᱚ ᱠᱟᱨᱡᱮᱱ ᱛᱤᱜ ᱪᱷᱟᱞ ᱞᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱚ ᱢᱟᱢᱟᱭ ᱠᱟᱢᱟᱢ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱭᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱩᱠᱷᱛᱟᱝ ᱟᱱᱨᱟ ᱩᱠᱷᱪᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱨᱮᱞᱟ ᱚᱭᱟ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮᱨᱡᱮᱨᱮ ᱪᱚ ᱥᱤᱯᱴᱤ ᱜᱮᱱᱫᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨᱠᱟ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱪᱚᱨᱜᱚᱱ ᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱪᱚᱠᱚ ᱢᱟᱵᱡᱤᱜᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱤᱞᱢ ᱪᱚ ᱥᱤᱢ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱯᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮᱨᱡᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱨᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱛ ᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱪᱮᱛ ᱭᱚ ᱪᱟᱜᱞᱮ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱭ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱩ ᱪᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱫᱤ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱱᱟᱜ ᱪᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱭᱟᱝ ᱨᱤ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱠᱷᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱥᱠᱢᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱱᱟᱡ ᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮᱨᱡᱮᱨᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱝ ᱨᱮᱡᱤᱱ ᱮᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱟᱨᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱮᱨ ᱜᱚᱵ ᱡᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱥ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱟᱨᱟᱨ ᱨᱟᱡ ᱜᱤᱨᱪᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱡ ᱜᱤᱨ ᱪᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱴᱮᱱ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱚᱨᱡᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱴᱤᱠ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱡᱮᱨ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱥᱟᱞᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱪᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱠᱷᱨᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱪᱷᱮ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱜᱞᱟᱝ ᱟ ᱪᱟᱭ ᱫᱟᱞᱮ ᱥᱟᱢᱩ ᱴᱨᱟ ᱠᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱭᱚ ᱞᱟᱠᱟ ᱥᱮᱱᱮ ᱢᱮᱢᱮ ᱛᱚᱢᱟ ᱞᱟᱝ ᱫᱟᱞᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱚ ᱡᱟᱝᱠᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱤᱭᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱜᱚ ᱵᱤᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱱᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱨ ᱡᱮᱨ ᱪᱚ ᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱛ ᱚᱭᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱚ ᱛᱮᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱱᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱭᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱨᱤ tena kang re zin haro hama gari zer ji zon shi ro yip tik gari zer ji zon da nya ri min kor lo star ten jo go na zin ri tena ra ra so da li ji ri ho lo nga sim chong a wa li tik sim jo ji ta ka ji ga da li ho lo ha man ri di si ma mar song go tsa ti mo zan thon na yena rang gi ten chin ha man di kang re zin yena o ya ta so da li ten chin pa man da zer ji ri tar kong gnye ma bjen ta ha ram ja go no ra yin ra zan so na sir kor da li chong da wa jen ta sara chi ne yong go no tena kang re zin ne ten chin pa man da zer ji ri a ta so sim ji sor ja kha ne to ri da li ji ri chi an ko chi am ta se se ᱛᱟᱫᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱛᱤ ᱟᱱᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟ ᱢᱟᱠᱚᱛᱤ ᱞᱩᱠᱤ ᱥᱟᱵᱡᱚᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱛᱤ ᱠᱚᱢᱚᱭ ᱚᱯᱪᱤᱱ ᱢᱟᱱᱫᱩᱱᱛᱤ ᱫᱤᱢᱚᱡᱚᱜ ᱥᱟᱞᱟᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱯᱟᱢᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱝ ᱨᱮᱡᱤᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱮ ᱴᱩᱠᱟ ᱜᱟᱣ ᱠᱟᱨᱜᱮᱥᱚᱱ ᱪᱷᱟᱠᱟᱫᱟᱢᱤ ᱞᱤᱞᱟᱝᱥᱚ ᱜᱟᱣ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟᱭᱮᱱᱟ ᱯᱟᱢᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮᱥᱢᱚᱱ ᱨᱮᱛᱨᱤ ᱛᱟᱨ ᱜᱮᱥᱚᱱ ᱱᱟᱭᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱨᱮᱡᱤᱱᱮᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮᱥᱚᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱜᱟ ᱪᱷᱞ ᱚᱨᱡᱤ ᱠᱟᱛᱩᱱ ᱪᱩ ᱫᱮᱨᱪᱤ ᱠᱟᱪᱷᱞ ᱚᱭᱟ ᱪᱩ ᱪᱮᱨᱡᱚ ᱠᱚᱪᱮᱛ ᱯᱟᱢᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮᱨᱤ ᱭᱚᱥᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱡᱚ ᱜᱮᱱ ᱡᱚ ᱱᱚᱱᱛ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱤᱜ ᱢᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱠ ᱢᱤᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱭᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱡ ᱱᱟ ᱧᱮᱨ ᱡᱤᱥᱚᱱ ᱩᱡᱤᱠ ᱨᱤᱜ ᱡᱤ ᱫᱮᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚᱱ ᱩᱡᱤᱠ ᱜᱟᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱫᱮᱱᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱤᱱᱤ ᱜᱟᱣᱱ ᱱᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱞᱤᱥᱢ ᱱᱤ ᱜᱟᱣᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱦᱟ ᱠᱟᱜᱚᱱ ᱞᱟᱨ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱦᱚᱨᱜ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱩ ᱚᱨᱛᱟᱢ ᱱᱤ ᱠᱟ ᱪᱟᱜᱱᱚ ᱟᱠᱟᱨ ᱠᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱩ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟ ᱴᱨᱮᱱ ᱞᱚ ᱢᱟᱭ ᱡᱩ ᱟᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱢᱟᱭ ᱡᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱴᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱱᱫ ᱜᱚᱛᱚᱜ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱫᱟᱫᱤ ᱠᱚᱛᱚᱜ ᱛᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱟᱫᱤ ᱡᱚ ᱡᱩᱱᱫ ᱢᱚᱢᱟ ᱵᱷᱭᱟᱱᱟ ᱫᱟᱥᱩ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱪᱚ ᱡᱟᱨᱤ ᱫᱟᱯᱥᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱨᱤᱛᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱚᱨᱡᱤᱱ ᱨᱟᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱮᱨ ᱡᱮᱨᱤ ᱪᱩᱴᱮᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱮᱱᱤᱢ ᱡᱟᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱧᱚᱨᱪᱚᱝ ᱟᱭᱡᱚ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱢᱠᱟᱢ ᱧᱚᱨᱪᱚᱝ ᱟᱭᱡᱚ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱴᱚᱨᱛᱮᱱ ᱫᱟ ᱧᱚᱨᱪᱚᱝ ᱟᱭᱡᱚ ᱚᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱴᱮᱱᱪᱤᱱ ᱯᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱮᱨ ᱡᱮᱨᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱭᱱᱠᱟᱝ Oya, torting kanga na sonda lije, dirta na naje yo na chuk, me na chuk. Oya, dirta ni sonda lije, torting da so nzen chuk. Tani hama ga semkam ta matke chuk. Oya, hama ga sem tanga jit ne adiga man chuk chuk. Hama semkir semtsa ga martu chuk. Da so nangar so zen nari. Di hara san chini kare zen ne, trenchin pa man di zir jiri ka len chuk, cisa chuk. Nga njambu rege kirge son semyang ye chuk. Tang demo rege komyang ye kajiga dali, trenchin pa man di ka lang ye cisa chuk. Chuk sonda li worship. Oyan so na jo, omo zan so na jo, satan kanga so na, do shi go nari, dun da dren go nari, rang rang so da libi chiga kare zi na, zagab shakchi liya kare da libi chiga, da mo za shuri nyuri ton tang, rang niga dren chin pa manda, ni ma chiga, shig ma chiga. Oya, di rang ten de zir jiri, rang rang ga chi mo ga so da liya, dak chung zi ku, chur nyur zi ku, ta na, ha ma zi ka, kunga zi chi na, oya, ka lak chu sim zi na jo, si ki zi na jo, dren chin pa manda, ki yu kwa zi kuan jo, da so ma ri, si shen bo zi, oya, ka lin cik cik zi, sem ka ma chik jo, Да, то нанга что ине, да вшанкар нанга пьяня ине. Те что не жан руани ге кай на зерде. Раранга паманди чорджи ке чала чаде го нарзин, вичкен да хопра чагон. Те что не чусун да дизи. Оя та кангаре зин ина. Вженоре на чук. Оя, тринчин памаза сон, да юна кане ине, мена кане ине, джитин ге кам да на зерде. Ти хо джи джеми не гаю. А че юмил хаса чиг наю. Хортам я штами не гаю. Штам юмил чукан та наю зерде. Те что не зерчин паманди. Оя та че юна зин на чук, мена зин на чук. Чо орджи ке чатта чаде го нарзин ина. О, нган де жигни юн дез хлоп тонжена. Хчен цук цуав шиг да лижи. Ди керге кангаре зин ина. Тарджара тонжа. Оя, ти ар сэнчин хчен цука пан тони. Мырга куп чони. Шамдык шенкен ге орджин да мос гылгы жужен. Я пама ге чория ти мос он. Я пама лала ге чория чи мос он нарзин ина. Хчигана сонга да лижи ге кангаре зин. Чо сани ке. Я на зердире чо кэт танг зум. Ти ар сэнчин чо жерди ина чо. Оя, чо чамсан ге нанкали ина чо. Мома вшена чо ра там хчон ге гараз анина. Вчи чача чон ге тэн хонс анина. Вчи ани ге ар тани кангаре зин ина. Чо ра ген тэм хчан зэ ге дуку анина. Сан ген тэм хчан зэ ге дуку анина. Оя, ди тэн ни ге на мара чан зэ ге хунзэн анина. Оя, чо сон ва дали алан ке ге ге зэ сар чэ ёла. Та чан ге онзэ нон чэ ёла. Нэ вон дэ хэр ге кангаре зин ина. Цэ ран чо, нэл мэ чо. Оя, ди тэн ни Pamandi kerja larungan gua lakten zinian jauj. Cishaman jugu yusung zinian jauj. Nasami pama gua cuti muka ria aja kono. Cuti muka cantik cangon. Di tani orang gua trencing gua pamandi kerja kangre zinena. Hari hari ram dau sikam aja jauj. Yesam jam song dau kerja kam aja jauj. Shala harta betali. Bapa jenjung betali. Kerja angka gua marci gua betali. Senang gua manza gua betali. Orang gua rigini mena aja jauj.

0: Oya, ni tani kare zin, jin nur mena chik suju. Jik ten kam nir jimit tik zir jizun, anyabi yini chumit tik zir jizun. Shta khaka mena onsi chora zir jizun, nirgi ni marjong chisi li chu zir jizun. Di tani chanchin pa maga chu, sopcha za hachia tangna, ta rini da jong chu. Oya, rini da jong na yina chu masin di tanga zir jiri, kare zin na yina taga, ta tenchi li kwaza zhne wanari. Chong chong shibi tisi, chanchin pa maga, oya, sopso. Girgin tamba ga sopso. Tani langso tara wamna, chadgari zina, kwe cha. жоқпо татга тамчил чо мацыг гысын дади капшук жерчик таблым зо татга энер диртаны жан рукани гы кана та дерчин до зо эне денчин памадан зо на дерчиг цо алонч зек энжиг жан ниг дитан дерчин чим чумайна ажил витгина калын цаци сон на эна дерчид югас дерчин до нисен топгона кана тенгонер зен эна зо сон дали жи дерчи секунд сем гытаны жартын зен эне сем гытаны лонч шертан зен эне марту дерчин до энер го зидали жи чо орырм раз зыги арджам сон раз зыги дали жи зоглог зылга шертан жи чо сабзык зыга каптан жи ёна май ажан ки сем гын дохи гытаны онда ла дерчид ен сами дали сон эне тазу чо дерчид том на резер хойна Нема ла кангарезина, чоку деви кырге дерчик нивата юнари, юнари. Жанин нема чарсазгни, нема чоку ты лунчу лишина юна, дерчит его казырчу. Дена шипасу тарцин дамцы иначу. Дихына дерчит лунба ха наразы юну, ха кугаю, харыкаю. Ди харасын чини кангарезина юна, ой, та хуэнса юру, кугани юру. топтан юру шава чема чонсум кэнгэбру диктана дерчик чик там байон да жаран гэ лунчу ди шигун жаран гэ низин топгу дета на жинг жаран гэ чэмсан гэ нанкэл оя вэрчик гэ дерчит хама гэ дерчит оя дэтэг тамчи шисона рым жинг гэ рын гэ сонда ди жигэ ажа дева алан цуан ди чигтэн чамтэн дэтэн ока тэйна зэр дэр жан жуга ни гэ сэйна да малгы вэн жамни воркэл маня на закатан чэнчин паман дэ зу калан Цэцэ далвж семгэр семцэгэр мэтэ юнда дансам сондалэн фшэнан дон уфтамин даглана дон уцгэн карсон тэрэн карэзэн ажаран гэ сондалэн хцав илама бжа ёдо хцэгэ нор хчигэ юно сатуг лама бжа ёдо семтуг лама хчигэ юно шиг таби цаса зоно го нэгэ хтгса зоно хсун таба жанга мэдэх шиг гэн дан зоно хэрэ жанга гнам ши лам нан рэн хсун нахчам чиг шиса зоно хна мортэн жухса зоно датэг там чиг гэ ажо сондал дэнчин гэ пама гэ дэнши го дэн дан го Ой, тэнчин памаде тэлин жаго зиталиж ажрбле хун тоад шагока. Арджамсули хтан сапад шагока. Газу квачу каргу шешей. Сун чеу черту дарцэй. А язи. Сун алг зидали сун на яна. Чу тэнчин памаде тэлин. Чун жадио нарези. Дэм жаджи зин хчер камо инарета. Кантэр чахи ян хизсэн нара. Ой, тэнго ма фшана. Си хорв зэмэн рун. Хомжа. Хонгэн. Дитан ни фшана ян карези. Тэнчин памаде калан цыгсэ жин. Ажап тамран ба китан дэм ба камо тамарион. Та яна карезина танцам цхитяндом денган тапа ngshep denarala ga yanya har jawond ham chigari dalibjigi teran karezina yana fshenan do nuftam zuno alangana do nu tsigzun tsu sunga dalijig tenchinga pama matan semjin tamjit anami ko pama datag tamjik oya ta sunga dali mal yerenchin tangna nan mela yetag tamu na na kga mela tsemani tsegul mekka chishun normani zaba lagar chu shka tsirang арджам цинтэн запам чэнийжи жигтэр гэрэзина тэнчин памбанда таг тамчик цэрмэла аргапти хвалару таши делага
1: ярэго патэрэн сонэ яна тасан дуртун домэк няма калур гонтук та чогэр кэнгэн пу кэн тои вачар кэгник ца кэмэри та улэк ка кэнэ дали патэрэн ма индрэм бу чай зукалар гча дэнэ исо молэм гэртэб зэк нос кэлэгэн зэк о литан тукчиган зуми нэгди тукчик далуунун да тукунде чэнан баатар кар ужели саваз тон кар ужели бопаз кэцат кацхсым тарк жи тани кадр шигсе цамала цанд та сиделгч чи тукми хтамин я тата яна чаклу чга нам чи цэзгону ни жанлун диа сэгжи хкэвзгону танда тгра шикка чевшугз жандарам мун бавшугз Сара лунгин коршугзы кыртаны тангон зымбасынгы ака намчыгра типчал дали сондорджи токким дали дали ктанда кузини цыгызгызгыну данде хунзини бензгызгыну отарын кыртынчна хама тэлэн жатсыта о диртаны арака вазы хизи лорджана зы хизи нахтым коан гозырка нахта чыгыта ситуан жамби сорса чыгыта талколун хэрса кеста зита такуа сеста нахта чыгыта Я тата янанг язину кэлу чигчигин янзуну чокан жанжерин авлами чэхсун чиин зэгэ картун кэрин на карчглам торма на кангавжгын анзгисин на качиунлэр чадын на канга тена кэрчайн я та яна яна тэнцэн хама тэлэн секунунда чэвша чизина 오양 더 까무라리 더 꿈무 처리해라 다이나라 때랑 가르파엔 좀 똑고너리 하자 저거엔 좀 후고너리 대나 톡투 동어 까르제니 야나 자라니라 끈적고리 나랑 묵다나바고리 치카키가 충적고리 간그대야하고리 거기에서 아 치카 소르장장 불랑 그치고리 토카 담지 끔을리는 부치 토고리 디르카 오 전친가 아만디리 적고리 디르카 된소는 야나 오야 데 처모들이 지내나 아 단디 그저 스타트 지기지기 달리 그저 총다 그저스티 달리 그때 처음 사호디 어때 처음 고아스니 디스크 텐소네 야나 오야 그저 크게 컨세네나 각기요 총실 머신이스 아니니요 총다 머신이스 라니요 총전 머신이스 간니요 진조 머신이스 데소네 야나 전천가 아만디 소네 야나 각공 넣기시 달리니 라만자미 타통도마 탈 달리니 Daida tani kan juk nyak kum si dali, ne chachi kong chi zai dali. Chen ching ka aman di ta, chyo nyan liak sim dga tan, da mo mong a zgi yon nung da, ucho ho sa mo sa kong yin na, da map ji sen man zan ji cig yin nari, mo ra da ji karke tru yin nari. Aya, chen ching ka aman ga chen lin dan ja ci zi na, da rar li hong to a zi nari, da jab su li tang sa pa zi nari. Chen ching ka aman ga chen lin sha ci zi na, aya da ngo ma chan ga, da ngu cha ra zi gri cha ra, ta chen ching ka ha ma se ku nu ra, Zablang nyama se kunu, onda to kunda chamu zhe zhene na, chanchina hama, chanli rinja ju, chanchina hama anta tatsige zhe, dhaknyam todam riye ju, nyev dhakchung riye ju, dhishtangani ucho shikowa kostuge kunari, nangmanbaak zandwe kunari. O taya na, dhishtangata samlu jaksim chini tang kunari, lusti nyakha sanga ku kunari. La la la shi zhika che kunari zhene na, chanchina hama riye hali dali, chamdakka purgo hali dali. O ya chanchina hama de marim shokka mambamni, Kaatik donglo marini. Ndamu ga jia na kustor sangshil. Ndapa na kustar sangshil. Ndamu za kastangani jinchin hama de ole chanli longjaya kuni nyo nari. Jinchin hama ga ki yola ma sugme la sugnu. Atik na chan nilu kua sugnu. Oya, ndakshik ni gu tangnu. Ani sam gu tangnu. Ole, vzabje gu tangnu. Ndato kunda ole kanzene na charkun na yo nung longa kari. Olong ni lak kama lak lini. Ndato kunda karge kanzene na yu migi tangi. Mi thakr tanko nu vitri gona re. Tarka changi hotsum so na zunga dang zgi jibra. Shankar thanga honga thik zgi jibra. Oya, ucho chinti khana shema zgoku. Lindi khana jamji zgoku. Oya, shtiwa tatang riya. Mali thamsig riya. Namchi chamin jiya. Chishti ngimi jiya. Daya na chanchin haman so na yana. Oya, chanlin zgan jaga. O, dishtanga. Oya, ta samlu jya chiya zgtang gona riya. Chanchin ka haman se kunu dara. Zavlanga nyama se kunu nda. Oya, ndakirge kanzine na, oya, chanchin hama gatilin ziga, oya, zicherin jatuk. Oya, sishambuzgi yona hama tirju, kinjambuzgi yona hama kunju. Ngangjabuga kabdazga hama yeju. Oya, chanchin hama, lorgin tigichig nyani nani, kichonchi devjin tani kuri. Anyakarachin yona margini tsal, anakatongchin vina makuni tsal. Oya, ndamuga kirge koka koksum hana sumutamni tsal. Banyak hati kerang mergi ni tu, dah muzik aku sana, oh ya, dah har ngaruh hamari.

0: Rato Panamba, Kunga, Tamsi Panigan Sonjinara, Trin Hamayana, Trinchi Mizi, Argun Yamayana, Ochin Mizi, Argo Rapti Sersi, Sen Tama Dabdai, Takua, Karsak Narsai, Kolon Hartak Kirsaiko, Titan Andrik Sandum Girkin Abadun Sonjina, Kunga, Dansi Kwandaniga Senuga, Katangachita, Kumar Dansi Antar Samba, Rayambum Jan, the Andrik Sandum Girkin Ambishanuga, Katangachita. Дэрги сандам гэргэн амби дансин атг замбаг ямбэм гяндэв сэнүг гачэн эна аргатан чан чон тэгчэг ани аргатан чан чон тэгдэн тэ аргатан чан чон тэгтэг өвжил аргатан чан чон тэгни өвдэн аргатан чан чон тэгсэм тэгчэрэ динэнгэ чим тои гачэн аргатан чан чон тэгдэн тэгра чи гамави гачэн аргатан чан чон тэгтэг өвжил лангжиг жигтэй топкэр эна Argatan Tangchung, Tini Argari, MD, sir. Yasun in the Zik Sandum Girkin Ambag, Terang Dancing Antar of Zawa, and Chu Jandi Senug Katangachita. The Zik Sandum Girkin Ambag, Dancing Antar of Zawa, and Chu Jandi Senug Katangana, Gatan Tangchung, Tiki of Jill, Argatan Tangchung, Tiki of Den, Argatan Tangchung, Tiki, Argatan Tangchung, Tini of Jill. Аргатан чангчун тигсэм авдэн чири. Динэнг чин тои гачан аргатан чангчун тигтиг авдэнда. Чи гамави гачан аргатан чангчун тигтиг авжал лангжиг жигтэй топкэрэна аргатан чангчун тигни эрнгари. Гавсанару.
1: Яр сэдэнчи санканадзи тэна кунэн ацилхан чигдэн цунгэн чангчуг нянчэн кэнгдэн чунгунг цэйко зун дэн зун мэмэн сэжун нигэй шцодэб дэн цунгэн чангчуг нянчэн кэнг оркэл лунчэн дэн амдо нянчэн цунгэн оркэл чалэм чангчуг нянчэн кэнг цэйко зун аргэнэ лисэл якур чангчуг нянчэн чудэн цэйко зун аргэнэ кэнг чэчи ганжэб сэби шэба габу тхмэ уча танхуэ данщин дандэр кэб ngabi кэнг нэрдэн бадэ нямгэ ронёнг зэгнэр Tana Shamni Namba Soga, Lama Yangmu Domatang, Kansu Chin Chelangvi, Zivi Pilesini, Sergi Nyamu Shilasar Gunung.

Ya gir gen ikop demo. Ya demo. Ya demo tahidelakh. Ya demo.

0: Кейбги нгна хсунгв дэрцэ кэрё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гнгла чавё.
0: Ховри гнгна кейбги хтамларё.
1: Кейбги хтамжи мти ламтун гнгё.
2: Хосу кейбги хсалэн.

0: замгмар замгмар товары
1: зева
0: пасан зева
1: парва рнева
0: парва рнева
1: дава занима тика
0: занима тика я тани
1: да нема дамба
0: занима тика сену тачки
1: занима зар дава
0: дава товары
1: дамба
0: Дава в дымба. Я, тани, ачи, ни, сам, жар, нга, чигма, ни, пси, мека. Шагпа, нема, мгмар, пасан, парва, дава, ты чу, ти, жок, я, таун, кчик, лака.
1: За, мгмар, пасан, парва, за, нема, за, да, за, дава, за, за, лакапа, за, мгмар.
0: За, за, пемба, лака, я, ранги, чу.
1: За, пемба.
0: Касвил, ашатан, я, пемба, товары.
1: Ксамба.
0: Пемба хсамба.
1: Ой.
0: Читачи мымыр хсамба рсе, ну ян хсамба хмат гон тсыр. Атаган гочыр
1: бар кыла бар.
0: Ади.
1: Ода лыгпага ни ары, за мымыр хсамба ари.
0: Аза лыгпага ни ары.
1: Ой.
0: Лыгпага ни ва, мымыр тази.
1: Хсамба.
0: Мымыр хсамба я, пемба товар,
1: пемба. Пемба.
0: В дембаче дава рысе, ну, дава в демба рысе кому.
1: За, не надо, за, да.
0: Та за тон рыла, та тон вчер, тон круг циме кия.
1: За пемба не пергога, не.
0: За пемба не ва рыва. За пемба не ва. Я, ты на тачи лхба не ва рысе кому, тачу това кын.
1: Хе-хе-хе. Ба-ба-ба, па-па, я, парва, не ва.
0: Рих, та ничего шаму. Ке за дэмбуг нянг цитан та. Нянг цитан ра няма тоджам ну хчигра мандык. За няма сегур цату реза в дэмбари. В дэмба мури, чу ngasu г няма ри. Та пэмба ра няма нига, ngasu г няма нига индр. Реза тква дэмба нига индр. Ти тони да та чи киша куна дава, за дава та реза тон мури. Та дава гтони за дава мгмр лхпа пэр пемба пасан пемба тхерлази тена та за дава ниули камчу тара да тке цинрго
1: о ка
0: тхи гонрго оли я т тва гнио мурла я тва хсамба мунго тва хсамба му гун не та чун дман дэни на хеджер та тни чун мман дэни та тва гнио хсамба му чо джинхи кони тва дэнго Гергин тичинда да това га цитара. Гергин тичин, чуранга шаирата лоптан жога ю?
1: Гергин тичин... Ардав зеви чигари го.
0: Тара зи?
1: Ардав зеви цихчик.
0: Ардав зева га цихчик? Гергин тичин. Ари, чуранга шаирата лоптар дин жога ю?
1: Йот.
0: Оле, да, лобчар дэн жуана, ранга шаи гэ гэргэнтэ, да, жуа гэ цих чик нима, да, капар тунга гэргэна тичина тэмрэй шази гу.
1: О, кайфэн
0: шай. Гэргэн тичина, да, гэва гэ цих чат хамбай нэр гу. Оле, та хи гуанр, гэргэн гэ тичин та хи гуанр. Я, тани, да, чуа бжуа мурэ ла, чуа бжуа мунин гу. Тоа жоа му лори чигниу нан на сумэнэс го кта гэнэ лори варка чигниу хигази
1: сиве
0: вали лори варка чигниу нан на да сумэнэс гах чиг го кта гэнэ гэр
1: сумэнэ фяра
0: фя эр
1: таланг
0: ари ари фяр го фяр я тани тоа нао мур го нао му чи танж гэ тоар да тэн чо кап тхони сан лу тонг ди тоа зэн го Рдунгу на вся ngapchi ngagni wo kmu. Ремаци жуко. Оле. Рдунгу на вся ngapchi ngagni wo k. Мемда гяи вся чобжил сайтан. Та дунгу на вся точр.
1: Сонча.
0: Сонча собжил. Эре.
1: Айын
0: кари. Дунго шаңапчы ңағни вайда.
1: Навчы ңағни.
0: Оле, дунго шаңапчы ңағни вайда. Танида мемдагы жайда. Тавша.

ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ

当年我们用着这个马，这个什么东西？那是我们一生中的那些难得的东西，那是亘古的那千年的东西，千年就是这个人。

Aro ngi chanda gerjigan tanbalin nazi.

다미르와티숑앙이찬더스므리 다르그스만군비숑앙타조고스므리

当当当个样嘛个，恰恰把的当一个几个那里，当当当个样嘛子，好了。

Yeah,

Zashang